Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромное.

0: точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи.

Ребята, этот сезон подходит к концу. Вот уже 10-й выпуск. Впереди еще один, последний в этом сезоне. И еще через неделю после этого выпуска состоится традиционный стрим на Ютубе. Приходите, я буду там отвечать на ваши вопросы. Вопросы можно начинать задавать уже сейчас. Например, в соцсетях, в чате «Закаты империи» в Телеграме, или в личке в Инстаграме, или в личке ВК. Пишите везде, где вам будет угодно. А еще я хочу попросить вас поставить какую-нибудь классную оценочку в Apple подкастах, в Кастбоксе написать отзыв или в Spotify, например, сердечко поставить на Яндекс.Музыке, ну и вообще где-нибудь отметить этот подкаст там, где вы его слушаете. И рассказать вашим друзьям, если они почему-то еще не слушают «Закат империи», «Время и деньги». Кстати, «Время и деньги» теперь выходит на всех платформах, если вы пропустили эту новость. Можно написать о подкасте в соцсетях своих, например, сторис выложить где-нибудь, или просто пост написать в Фейсбуке, или ВКонтакте, или где угодно. Я буду вам очень благодарен. Но лучший способ поддержать меня и студию либо-либо — это подписаться на Patreon, Boosty, закрытый Телеграм-канал или подписку либо-либо плюс в Apple подкастах. Во всех этих местах вы можете слушать дополнение после каста к каждому выпуску. А еще в закрытом Телеграм-канале и на Apple подкастах вы сможете слушать дополнение к другим подкастам студии «Либо-либо» и специальный эксклюзивный подкаст «Студия» о том, как мы работаем. А на Boosty и Патреоне вы можете поддержать уже меня лично. И там, помимо послекастов, есть еще всякие истории и новости текстом, а также другой эксклюзивный подкаст, исторический, разговорный, который я веду со своим братом Семеном Аксеновым. Этот подкаст называется «Братислава», и все ссылки в описании этого выпуска.

Середина сентября 1905 года. Сергей Юльевич Витте, председатель Совета Министров, только что привез из США мирный договор с Японией. Война окончена, и хотя революция в самом разгаре, но все-таки одной крупной проблемой меньше. Из Петербурга Витте едет на встречу с императором. В это время Николай II с семьей находится на борту царской яхты «Штандарт» у берегов Финляндии. Государь на приеме поблагодарил Витте за заключенный мир и возвел Сергея Юльевича в графское достоинство, чем Витте был очень польщен. Кроме всего прочего, у них зашел разговор о новом соглашении между Германией и Россией. Соглашение это недавно подписал император с кайзером Вильгельмом. И Витте совершенно искренне сказал, что разделяет идею сближения с Германией. Спустя несколько дней Витте встретился с министром иностранных дел Владимиром Ламсдорфом. Ламсдорф поздравил Витте с новым титулом, добавил, что император очень хвалил его за мир с Японией, и затем отдельно заметил, что, как он слышал, Витте вполне поддерживает идею недавно подписанного императором соглашения с Германией. И Витте сказал: «Ну да, поддерживаю. Сейчас лучше иметь широкий континентальный союз между Францией, Германией и Россией». И тут, видимо, Ламсдорф понял, что Витте, председатель Совета Министров, просто не в курсе того, что именно подписал император. Дальше состоялся такой диалог. Это из воспоминаний Витте. Ламсдорф спрашивает: «Да читали ли вы соглашение?» Я ответил: «Нет, не читал». «Вильгельм и государь не давали вам его прочесть?» Я опять ответил: «Нет, не давали, да и вы, когда я приехал в Петербург и был у вас ранее, чем явиться к государю, тоже не дали мне его прочесть». На это граф ответил следующее: «Я не дал, потому что не знал о его существовании. О нем в эти 3 месяца мне никто не сказал ни одного слова, и только теперь государь мне его передал. Прочтите, что за прелесть». То есть, да, император подписывает соглашение с Германией, а председатель Совета Министров и министр иностранных дел вообще даже не в курсе, что там в этом соглашении. Ну, Витте прочитал этот довольно короткий документ, он реально умещается на листочке А4. Первый и главный пункт гласил, что в случае нападения на Германию или Россию в Европе, вторая сторона, ну то есть, соответственно, Россия или Германия, должна была прийти первой на помощь. Ну, то есть это был военный союз. Самое странное в том, что этот новый союз противоречил уже существующему много лет другому военному союзу с Францией. То есть теперь как бы получалось, что если Германия нападет на Францию, то Россия должна поддерживать Францию. А если Франция нападет на Германию, то Россия должна помогать Германии. Витте пришел в необыкновенное волнение и даже не знал, с чего начать, но в конце концов сказал: «Неужели все это сотворено без вас, и до последних дней вы об этом не знали? Разве государю неизвестен наш договор с Францией?» На это Ламсдорф ответил: «Как неизвестен? Отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а вероятнее всего не сообразил сути дела в тумане, напущенном Вильгельмом». Государь забыл, что у России есть еще другой союзный договор с противником Германии. Ну или просто не сообразил. Не, ну, что, с кем не бывает.

Слушайте, сейчас мне надо будет потратить некоторое время, разложить для вас немного, что вообще происходит в Европе в политическом смысле в то время. Даже вот не в 1905 году, а чуть-чуть раньше, дать перспективу. Я предупреждаю, будет непросто, потому что никаким единством тогда совершенно не пахло, все было очень запутано. Европейские страны конкурируют друг с другом и в Европе, и в колониях, и имеют много нерешенных проблем. Первая проблема – это Эльзас и Лотарингия. Это область между Францией и Германией. Это буквально яблоко раздора между этими странами. Сейчас эти земли принадлежат Франции, а в начале 20 века принадлежали Германии. Германия, точнее Пруссия, присоединила эти земли после франко-прусской войны в 70-е годы 19 века. Соответственно, Франция мечтала эти земли вернуть. Вторая горячая точка, точнее даже не точка, а область – это Балканы. И даже можно брать шире земли со славянским населением, потому что здесь сталкиваются интересы России и Австро-Венгрии, а еще Османской империи, которая владеет большим количеством земель на Балканах. Еще Германия и Италия не очень довольны существующим разделом мира и были бы рады обзавестись какими-никакими колониями, и тут они, соответственно, вступают в потенциальный конфликт с Великобританией и Францией. Еще Великобритания конкурирует с Россией в Азии, прямо от Персии до Китая. Англичане даже всерьез рассчитывали на то, что русские способны перейти Афганистан и вторгнуться в Индию. Плюс к этому, Австро-Венгрия дружит с Германией, ну, потому что в Австро-Венгрии много немцев живет. Но, с другой стороны, Германия не против сближения с Англией и с Россией. Короче, сложно сочетаемый клубок противоречий. Тут надо сказать, что у Германии и России в конце 80-х годов 19 века был даже военный союз, направленный против Франции. Но в 1890 году немцы решили союзный договор с Россией не продлевать. Продлевать будете? Нет. И тогда, в общем, отец Николая II, Александр III, заключает новое военное соглашение уже теперь с Францией. И по этому соглашению Россия и Франция обещают прийти друг другу на помощь, если Германия или Австро-Венгрия, или они обе, нападут, соответственно, на Россию или Францию. Это все делается для того, чтобы в Европе как бы сохранялся баланс сил. Ну, то есть, чтобы ни у одного союза не было бы критического перевеса. И, с другой стороны, чтобы никто из крупных держав не оставался в одиночестве, в слабой позиции. А еще, конечно, деньги имеют значение. Французы были готовы широко кредитовать Россию для разнообразных целей. А России как раз нужны инвестиции, надо строить промышленность и военную, и железные дороги, и прочий тяжмаш. Самое поразительное в этом союзе, что договор этот поначалу держался в секрете. Потому что идеологически Франция и Россия казались просто полностью несовместимы. Франция — это радикальная светская республика, а Россия тогда самая авторитарная великая держава. Ну, то есть буквально гимн Франции, Марсельеза, был в России тогда запрещенным экстремистским материалом. Ну, потому что там же поется «Дрожите, подлые тираны». Ну, то есть просто прикол, конечно, оцените. Для Франции этот союз в первую очередь был нужен для страховки от нападения на нее Германии. И при этом Германия не в курсе существования этого договора. Да что там Германия? Сам Николай II узнал о существовании этого военного союза только когда отец был уже при смерти. Александр III, когда понял, что умирает, решил все-таки сообщить об этом секрете наследнику, а договор Николай уже прочитал только когда сам взял власть в свои руки. В 1895 году, то есть спустя год после того, как Николай стал управлять Россией, в целом дипломаты перестали скрывать, что этот союз франко-русский существует, но кайзер Вильгельм в это не верил. Ну, это же просто полный абсурд. Франция и Россия, камон, это невозможно. В 1896 году Николай посетил Францию и присутствовал на смотру войск. А затем президент Франции присутствовал на параде в Красном селе под Петербургом. Вильгельм все равно не верил в возможность этого союза. Союза, но все-таки поверить пришлось, хотя текст договора так и оставался неизвестным общественности. Это все довольно сильно меняло политическую карту Европы. Так, ну давайте еще про деньги поговорим немного. Деньги, потому что имеют значение. Россия в то время
довольно стабильная в финансовом плане страна. В середине 90-х Сергей Витте, который был тогда министром финансов, провел реформу рубля, он привязал его к золоту и собрал один из самых крупных в мире золотых запасов. Слушайте, кстати, эпизод об этом в подкасте «Время и деньги» в 5-м сезоне. Витте это все делал ради инвестиций Запада, потому что Россия — это надежно, и Россия нуждается в займах, чтобы наращивать экономику. Вкладывайте в Россию. Кстати говоря, тогдашние займы — это не то же самое, что сейчас. Как это работало? Российская империя выпускала тиражи облигационного займа. Эти облигации выбрасывались на рынок, их покупали обычные люди, и облигации давали держателям надежный и стабильный ежегодный доход. Так вот, чаще всего иностранные займы оформлялись так же. То есть это не Франция или Германия давала свои деньги, а правительства этих стран разрешали России торговать на своих биржах национальными облигациями. И да, эти облигации считались очень хорошим инвестиционным инструментом. Куча французских рантье вкладывались в них, рассчитывая на обеспеченную старость. Но фактически это не Франция вкладывалась в Россию, а французы. Кстати, когда Ленин откажется платить по этим займам, он кинет таким образом не правительство Франции, а французских граждан. Ну, они буржуи, в принципе, тоже не жалко, конечно, Ленину, по крайней мере. Ну, в общем, все классно, в Россию с Франции текут деньги, Франция пустила Россию на свой рынок, как бы в обмен на военную помощь против Германии в случае чего. Но у России и у Германии вообще-то тоже отношения отличные. Спорить России и Германии, по сути, не о чем. Германия вообще тогда была основным торговым партнером России и по экспорту, и по импорту. Ну, правда, Россия и Германия устроили друг другу небольшую таможенную войну в начале 90-х, но поскольку Берлину была нужна российская пшеница, а Петербургу немецкие станки, то вскоре между Россией и Германией было прямо заключено торговое соглашение, которое регулировало таможенные тарифы. И все стали жить-поживать да добра наживать. Торговое соглашение это, кстати, в свое время заключил именно Витте. Он был очень хорошим переговорщиком, возможно, даже одним из лучших в мире на то время. Итак, подытожим. У России и Франции конфетно-букетный период. Франция смотрит на Германию волком. При этом у Германии теплые отношения с Россией. Но одновременно Германия находится в союзе с Австро-Венгрией. И у России с Австро-Венгрией рамсы по поводу славянских земель. Такой вот был примерно расклад на начало века. Если вы не запутались, можете побаловать себя шоколадкой.

теперь вернемся к Сергею Юльевичу Витте. Переговорщиком он действительно был выдающимся, но еще он был выдающимся интриганом, так что в 1903 году его сместили с поста министра финансов и дали почетную должность. Но это была синекура. Должность председателя комитета министров. Звучит так, как будто Витте стал премьером, но на самом деле нет. Премьером, по сути, был Николай II, а Витте превратился в секретаря, который ведет заседание комитета министров. Это была почетная отставка. Витте потерял много рычагов управления, а еще и доверие царя. Обидно. Но с началом русско-японской войны вопрос займов стал очень остро. И таланты Витте, как финансиста и переговорщика, вновь оказались востребованы. И вот в начале 1904 года Витте в Париже договаривается о новом краткосрочном займе во Франции. А дальше Витте поехал в Германию. Потому что как раз к этому моменту истекало прошлое торговое соглашение с немцами. Немцы, конечно, на этот раз сильно прижали Россию и выторговали повышение пошлин на российские пшеницу и рожь. Но Витте пошел на это, потребовав от немцев доступа на германские биржи. «Дайте нам реализовывать наши облигации, и у вас тоже. России нужны деньги». Глава немецкой делегации, имперский секретарь фон Бюлов, ну то есть, по сути, министр иностранных дел, стал говорить, что кайзер против такой политики, типа немецкие деньги только для немцев. И тогда Витте наотрез отказался подписывать торговое соглашение. Через 15 минут фон Бюлов пошел на уступки. Россия получила доступ к немецкому рынку ценных бумаг и стала получать живые деньги из Германии в самое тяжелое для себя время, во время войны. Ну, то есть Германия подтвердила свой статус партнера России. Витте, конечно, красавчик. Общественное мнение в Германии, кстати, было более-менее сочувственное по отношению к России. Кайзер Вильгельм поддерживал Николая в войне. И не только на словах. Потому что именно Германия предоставила России свои угольные базы по всему миру для Балтийского флота, который плыл как раз из Балтики воевать на Дальний Восток. Французское общественное мнение, несмотря на то, что Франция была союзницей России, так вот, там мнение было расколото общественное. Ну а Великобритания и США болели за Японию. Ну, у Англии вообще было военное соглашение с Японией, так что тут все ясно. Тем временем война шла все хуже, победы, видно, не было, и финансовое положение России стало вызывать тревогу. Россия активно сокращала разные расходы. Ну а в январе следующего, 1905 года, солдаты расстреляли демонстрацию рабочих в Петербурге, все просто полетело в тартарары, теракты, баррикады на улицах, бесконечные митинги и забастовки. И одновременно с этим в Европе Франция, союзник и кредитор России, и Германия, торговый партнер и кредитор России, очень-очень-очень сильно и не кстати для России поссорились, буквально запахло большой европейской войной. Спор этот был по поводу колоний, и вот как это произошло.

На фоне проблем России на Дальнем Востоке Франция начала искать нового себе союзника. И далеко ходить не надо было, достаточно просто через пролив посмотреть. Оттуда уже махали рукой приветственно. И вот в 1904 году Франция и Великобритания подписали соглашение, которое получило название «Антанта». В этом соглашении они, по сути, разграничивали сферы влияния во всем мире. Везде, где были конфликты нерешенные. Ну, типа, англичанам Египет, французам Марокко. Французы отказывались от притязаний на Ньюфаундленд, а вместо этого получали территории в Африке. Ну и так далее. Ну, то есть, смотрите, ситуация и так была сильно запутанной, а теперь запутывается еще дальше. Россия имеет в союзницах Францию и воюет с Японией, а Япония, в свою очередь, союзница Великобритании. При этом англичане и французы начинают дружить и, больше того, опять мир делят втихую. Французы уже прям заправили салфетку за воротник, взяли в руки нож и вилку и начали готовить аннексию Марокко. Причем, я сказал, втихую, но на самом деле не особо втихую. Россия занята на Дальнем Востоке и не против. С англичанами французы, получается, договорились. С испанцами тоже поговорили. И с итальянцами поговорили. Буквально со всеми перетерли, кроме немцев. Им даже не сообщили ничего. Нехорошо. А Германия, как вы помните, вообще-то и так недовольна тем, что у всех есть колонии, а у нее почти что и нету. И тут, довольно неожиданно для немцев, начало происходить вот что. Французы в начале 1905 года потребовали от султана Марокко допустить в страну французских советников и передать французам контроль над армией и полицией. Ну, султан ожидаемо был против. Если у вас возник вопрос, а вообще с чего бы это Франции идти в Марокко, то ответ такой, ну, прост. Марокко плохо лежит, надо его колонизировать первыми, пока кто-нибудь другой не колонизировал. Но тут 31 марта 1905 года кайзер Вильгельм внезапно лично посещает Танжер, столицу Марокко. Он там встречается с султаном, приветствует толпы людей на улицах и публично заявляет, что независимость и целостность Марокко соответствует интересам Германии. Управившись буквально за два часа, Вильгельм отплыл во свояси. И этот визит стал просто холодным душем для французов. Англичане сразу заявили, слушайте, ну, знаете, если у вас тут конфликт будет между Францией и Германией, на нас можно не рассчитывать. Россия занята, на Дальнем Востоке война, недавно пал Порт-Артур как раз, внутри России революция бушует. Короче, момент был рассчитан довольно тонко. Франция, по сути, оказалась совсем одна под угрозой вооруженного конфликта с Германией из какого-то Марокко. В общем, премьер Франции Морис Рувье отправил своего министра иностранных дел, ответственного за весь этот балаган, в отставку и стал всячески подмигивать Германии, что типа, ну, мы погорячились, давайте договариваться. Тем временем Балтийский флот, который плыл через полмира, пользуясь немецким углем, доплыл до Цусимы и был там разгромлен. Под Мукденом российская сухопутная армия тоже потерпела поражение. Стало понятно, что России с Японией, видимо, надо заключать мир. На переговоры с Японией в США, в Портсмут, Николай II опять отправляет своего лучшего переговорщика, Сергея Юльевича Витте. По дороге Витте заехал в Париж поговорить об очередном займе. Там, кстати, такая ситуация была. Премьер Франции, тот самый Морис Рувье, сказал, что, ну, вы знаете, до заключения мира с Японией мы вам, к сожалению, денег не дадим, но вам же там придется платить контрибуцию, и вот тогда вы уже можете на нас рассчитывать. Вы вообще нам очень нужны как союзники в Европе, мы очень заинтересованы, чтобы вы пришли в себя как можно быстрее, так что дадим денег. А Витте на это заявляет, ну, на контрибуцию я точно не соглашусь. Никакой контрибуции в мирном соглашении не будет. Ну, Морис Рувье удивился такому самомнению и аккуратненько так сказал, что, ну, знаете, ну, в уплате контрибуции нет ничего постыдного. Ну, вот мы немцам заплатили в прошлую войну. А на это Витте ответил, знаете, у вас немцы вообще-то под Парижем стояли. И если японцы будут стоять под Москвой, то мы еще подумаем о контрибуции, а так ни одной копейки японцы не увидят. До свидания, господин Морис Рувье. Спасибо вам за советы. Но именно в эти дни, то есть после разговора с Рувье, в Париж пришли первые слухи о том, что Николай II
и кайзер Вильгельм на яхтах мило друг с другом проводят время. Ну, то есть у нас в разгаре марокканский кризис, Германия качает мускулами, англичане достают попкорн, Франция не может рассчитывать на поддержку России, потому что в России революция и война, а император Николай II и кайзер Вильгельм в это время о чем-то шушукаются в уголочке. Морис Рувье сообщил об этой встрече Витте, но Витте ему не поверил, ну, типа, не может такого быть. Однако спустя несколько часов слухи подтвердились. Ё-моё, Николай Александрович, это очень вовремя, конечно. Я, типа, только договорился о деньгах с Парижем, а вы там с Вильгельмом тусите. Французские газеты вообще панику подняли. Ну, короче, Витте запросил подробности в Петербурге у Ламсдорфа, у министра иностранных дел. Тот ответил, что вообще да-да, встреча и правда проходит, но это визит исключительно личный. Никаких политических вопросов там подниматься не будет. Витте успокоил премьер-министра Франции Мориса Рувье. Сказал, что ну они там по-родственному просто посидят. В конце концов, Вилли, ну то есть император Вильгельм, он двоюродный брат императрицы. И даже вот смотрите, министр иностранных дел, граф Ламсдорф, остался в столице. Без него, естественно, никакие соглашения заключить не получится. Короче, нет причин для беспокойства. Calm, как говорится, down. На этом Витте откланялся и отправился в Америку заключать мир с Японией. Но зря Витте думал, что нет причин для беспокойства.

Период с 1904 по 1905 год был, пожалуй, самым теплым в отношениях между Германией и Россией. Ну, за все время правления Николая II, конечно. Министр иностранных дел Владимир Ламсдорф писал послу в Берлине Николаю Остен-Сакину вот такое. «Переписка обоих государей ныне более оживленная и более дружественна, чем когда-либо. Вилли регулярно писал Нике, они так называли друг друга в телеграммах, а Нике отвечал. Вилли даже давал непрошенные военные советы, например, как прорвать блокаду Порт-Артура, всячески подбадривал царя и ругал английскую прессу, которая совсем уже потеряла всякое приличие, поносит Россию, никуда это не годится, сетовал он еще на Францию, которую некрасиво себя ведет, сама вроде как союзница России, а на деле ничем не помогает, другое дело, мы, немцы. Кстати, Ники, француз-то, да, что-то там совсем уже с англичанами спелись». А англичане при этом снабжают углем японский флот. А мы, между прочим, снабжаем углем вас. Мы снабжаем, а не французы. Как-то некрасиво все это получается. И одновременно с этим Министерство иностранных дел Германии начало подкатывать к русскому послу в Берлине Николаю Остен-Сакину, что, да, что-то там англичане ведут себя крайне нагло. Мы, немцы, уже готовы пригрозить Англии, чтобы она перестала поставлять уголь японцам. Ну, естественно, с вами, с русскими вместе. Ну и французы, конечно, тоже к нам присоединятся, они же ваши союзники. И вообще, давайте дружить. Российский посол и министр иностранных дел мгновенно поняли, к чему клонят немцы. По сути, сейчас Германия в изоляции. Россия в союзе с Францией, а Франция с Англией. Очень опасно получается для немцев. И немцы совершенно очевидно хотят разрушить союз Франции и России. Понимаете, да? То есть они как бы на словах предлагают присоединиться к этому союзу Франции и России. Но совершенно очевидно, что союз между Парижем и Берлином невозможен. Слишком много противоречий. Эльзас и Лотарингия в первую очередь. И Марокко опять же. Но при этом, если французы увидят, что Россия как-то уже слишком тесно дружит с Германией, то Франция разорвет союз. Ну и как бы отлично, думают немцы, французы пусть дружат с англичанами, а мы будем дружить с Россией, и политическая карта Европы опять придет в баланс. И эта интрига была, конечно, совершенно прозрачной, и последовала дипломатическая игра. В октябре 1904 года Ники послал Вилли телеграмму, что типа, ну англичане совсем уже беспредел, пора положить этому конец. Дорогой Вилли, составь, плизики, проект договора и пришли его мне. А французы присоединятся к нам потом, они же наши союзники. И Вилли клюнул на эту приманку. Он необычайно воодушевился и составил проект такого договора, в котором буквально было написано, что Германия и Россия заключают военный союз и готовы прийти друг другу на помощь в случае агрессии третьей страны. Николай таким вот образом отреагировал на это предложение в письме своему министру Владимиру Ламсдорфу. Только сегодня получил письмо с проектом соглашения от императора Вильгельма. Читая его, я рассмеялся. Ламсдорф и Николай сочинили ответ со своими предложениями и дополнениями. И самое главное, они там вписали, что «Его Величество Император Всероссийский предпримет необходимые шаги для того, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить ее присоединиться к нему в качестве союзницы». «Не-не-не-не-не, конечно же, — ответили им из Берлина, — французам ничего не надо сообщать. Зачем? Да они только все испортят. Ну что? Ну не надо. Ну зачем?» И дальше происходили смешные бадания, в которых Берлин пытался убедить посла России и Николая II, что французам ничего не надо знать про этот союз, поставим их перед фактом и все. А Петербург крайне дипломатично отвечал, что ну, наши обязательства перед союзницей Францией не позволяют держать в тайне такой договор. Так что, если хотите заключать с нами договор, мы его покажем предварительно Парижу. А если не хотите, извините. Ну и в итоге все заглохло в декабре 1904 года.

Через полгода, летом, 6 июля 1905 года, Никки получил приглашение от Вилли провести вместе время. «Никки, проплывая через Финский залив, я не могу не послать вам свои самые сердечные пожелания. Если вам доставит удовольствие встретиться со мной, будь то на берегу или на вашей яхте, разумеется, я всегда к вашим услугам». И Никки предложил встретиться на яхтах недалеко от Выборга, в местечке Бьорке. Сейчас это город Приморск в Ленинградской области. Николай был на яхте «Полярная звезда», без семьи, без министра иностранных дел, в сопровождении нескольких придворных, в том числе там был морской министр Алексей Берилев и министр двора Владимир Фредерикс. А еще с Николаем был его брат, младший Михаил. Вилли приплыл навстречу на своей яхте «Гогенцоллерн». Причем конечная цель была тайной даже для придворных кайзера. Адъютант кайзера Хельмут фон Мольтке писал: «В 6 часов, когда мы все сидели в салоне и гадали, куда мы плывем, Реви, Рига, Кронштадт, вошел император и сказал: „Ну, ребята, приводите в порядок парадную форму, через 2 часа вы предстанете перед русским императором“. Никто из нас не произнес ни слова. Мы все были словно оглушены, в помещении повисла мертвая тишина. Никто из нас не догадывался о мотивах этого внезапного и столь таинственно обставленного визита, но все понимали колоссальное политическое значение предстоящих часов, последствий которых никто не мог бы предсказать». 10 июля вечером Вильгельм со свитой ступил на палубу «Полярной звезды». Государи поздоровались, а затем отплыли на яхту «Гогенцоллерн». Там Николай расслабился, на столе появилось вино, все свободно и изысканно говорили по-немецки, и было видно, что Николай по-настоящему наслаждается обществом. В 3 часа ночи он вернулся к себе на яхту. На следующий день встречи продолжились. Тот же самый адъютант Мольтке говорил, что его на обеде посадили с лейб-медиком императора Густавом Гиршем, и доктор сказал ему, что царь очень рад, что в его несчастье кто-то хоть о нем беспокоится, что любые слова благодарности недостаточны перед тем доказательством дружбы, которое проявил кайзер по отношению к нашему императору. В тот же день Николай II и Вильгельм уединились. Императоры говорили о позициях нейтральных держав, о политической изоляции России. И, наконец, Вильгельм предложил, долго не раздумывая, подписать оборонительный союз. Не наступательный, просто оборонительный. И только в Европе. Типа, если мы будем воевать с французами в Марокко, то это вообще не считается. И Николай II, разморенный теплым приемом, подписал договор. По имени места, в котором он был подписан, его называют Бьоркским. Со стороны Вильгельма договор заверил чиновник Министерства иностранных дел, как-то кстати находившийся на яхте. А со стороны России это был случайный человек, это был морской министр Алексей Берилев, причем вот как это произошло. Старый моряк, совершенно неосведомленный в вопросах внешней политики, был призван в последний момент и без колебаний приложил свою руку к документу, о содержании которого он не мог даже догадываться. В то время, когда адмирал Берилев подписывал свое имя в конце страницы, верхнюю ее часть царь закрывал рукой. Когда впоследствии адмирал Берилев был спрошен об этом графом Ламсдорфом, действующим министром иностранных дел, он заявил, что если бы он оказался снова в том же положении, он сделал бы то же самое, считая своим долгом, как морской офицер, повиноваться беспрекословно своему государю. Очень мило. Ну, после этого императоры и свита сердечно попрощались, и яхта «Гогенцоллерн» с кайзером на борту взяла курс домой. На следующий день Витте в Париже узнал про эту встречу, французы забили тревогу, но Сергей Юльевич и представить себе не мог, что именно произошло на яхтах. Только в сентябре, через полтора месяца, министр иностранных дел Ламсдорф наконец прочитал это соглашение, и Витте, вернувшись из Америки, тоже. И что теперь вообще прикажете делать?

тут я на всякий случай еще опишу, что прямо сейчас творится в России. Противостояние оппозиции царской администрации достигло апогея. В сентябре начнется всероссийская забастовка, вся страна встанет колом, и это приведет к тому, что императору придется подписать манифест 17 октября. Просто как будто других проблем у министров нет. А тут им еще надо разруливать подписанный договор. Между тем, информация о сути договора уже достигла и Англии, и Франции. Кто-то из окружения императора разболтал. Надо было срочно решать проблему. Министры вчитались в пункты только что подписанного договора. Один из них гласил, что договор вступит в силу после ратификации мирного договора с Японией. И Витте с Ламсдорфом согласились, что Бьоркское соглашение с Германией настолько невозможное, что лучше просто не ратифицировать мир с Японией, просто чтобы Бьоркское соглашение не вступило в силу. Просто прикиньте, да? Пока Витте был в США, договорился с Японией, Николай II росчерком пера в хорошем настроении просто перечеркнул всю дипломатическую работу и Витте, и многих других людей. Но не ратифицировать мир было бы последней мерой. Нужно было как-то постараться договориться с Николаем, чтобы тот отозвал свою подпись. И это, конечно, дипломатическое унижение, но, типа, парень, как бы ты накосячил, тебе и разруливать. Витте тогда занимал должность, которая не позволяла ему просить о внеочередном приеме у императора. На Ламсдорфа было рассчитывать сложно. Ну, то есть, если ему дали прочитать просто договор только на третий месяц после его подписания, то, очевидно, влияние министра иностранных дел было ограничено. Витте пустился в интриги. Он пошел к великому князю Николаю Николаевичу и объяснил ему суть проблемы. Николай Николаевич сохранил покерфейс, хотя он уже был в курсе. Больше того, это именно он, судя по всему, как раз слил информацию о договоре англичанам. В общем, Николай Николаевич сказал, что, конечно, проблема, и надо ее решать. Договор с Германией нарушает существующий договор с Францией. Это получается, что государь не держит своего слова. Это бесчестие получается. Надо разруливать. В результате усилий Николая Николаевича произошла встреча, на которой присутствовал он сам, царь и плюс Ламсдорф и Витте. Николаю II объяснили, что вот этот новый договор не может существовать одновременно с предыдущим. Надо подпись дезавуировать. Николаю, понятное дело, было это тяжело. С другой стороны, будет еще тяжелее объяснять произошедшее союзникам-французам. Слушайте, ну это просто, да, очень понятная ситуация. Ты сделал фигню какую-то, поддался моменту, а затем понял, что сделал фигню. И ты такой, блин, придется за это отвечать. Но как бы не хочется. И поэтому текст договора ты не даешь читать своему министру иностранных дел. Может, как-нибудь там, не знаю, пару месяцев пройдет, как-нибудь все образуется само. Но ничего само не образовалось, и в итоге Николая буквально заставили написать Вильгельму письмо, что, дескать, так и так. Ну, договор, конечно, подписан, мы от него не отказываемся. Но поскольку у нас есть союзнические обязательства перед Францией, то мы должны этот вот новый договор согласовать сначала с Парижем. Ну, вы же типа говорили, да, что это все должно привести к союзу между Россией, Германией и Францией. Давайте их спросим тогда. Вильгельм был не то что недоволен, он буквально отказывался верить в подобное. Намерение Германии было, как вы помните, именно в том, чтобы разрушить союз России с Францией. Вильгельм писал в ответ панические письма Николаю. «Мы соединили руки и подписали его перед лицом Бога, который слышал наши обеты. Я продолжаю думать, что договор может вступить в силу. Что подписано, то подписано, и Бог тому свидетель». Ну, сорян, Вилли. На этом, собственно, все и закончилось. Договор французам не показали, естественно. Несмотря на подпись императора, Россия просто не стала его соблюдать, как будто никакой подписи и не было. Больше того, все просто отрицали само существование этого договора. О нем, конечно, ходили слухи, дипломаты старались разнюхать подробности, но официально его как бы не существовало. Только после революции, когда архивы были раскрыты, весь мир, конечно, поразился. Коля, ну как, просто как так вышло? Коль, ты странный. Самое поразительное в этой истории, конечно, что Николай знал, что договор с Вильгельмом подписывать нельзя. Они же буквально за полгода до этого с Ламсдорфом получали настойчивые письма Вильгельма с предложением о союзе,
и элегантно очень его отшили. А сам Вильгельм совершенно точно и тонко рассчитал, что Николай тряпка и при личной встрече в хорошем настроении просто не сможет сказать «нет». Кстати, слово «тряпка» в отношении российского императора — это буквально цитата Вильгельма. Вот что он писал своему канцлеру. «Его Величество Николая начинает прошибать холодный пот из-за галлов, и он такая тряпка, что даже этот договор не желает заключать без их разрешения, а значит, не желает заключать и против них». При этом сам Николай хорошо понимал свои слабости. Он как-то сказал кому-то из своего окружения: «Зачем ты всегда споришь? Я всегда со всеми соглашаюсь, а потом все делаю по-своему». Ну так в этом и проблема, Николай Александрович. В случаях, подобных сегодняшнему, это, конечно, помогло постфактум исправить ошибку. Сначала согласился, а потом сделал по-своему. А, но ведь часто это работало и в другую сторону. Николай соглашался с каким-нибудь необходимым предложением своего министра, а затем отказывался от своего слова. Ну, в результате вся эта история привела к тому, что Франция и Великобритания, несмотря на прошлые разногласия, начали сближаться друг с другом гораздо активнее. Мало ли что там в Петербурге еще выкинут. Надо бы нам какого-нибудь союзника поответственнее, знаете. Россия, потерпев поражение на Дальнем Востоке, сместила фокус во внешней политике на Европу. Естественно, на Балканы. И в результате, через несколько лет, после убийства наследника австро-венгерского престола в Боснии, Франция, Великобритания и Россия будут воевать вместе против Германии в Первую мировую.

0: С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили фактчек Егор Сенников, редактора Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Анна Орланцева. Подписывайтесь на Patreon, Boosty, ставьте классные оценки и отзывы, пишите подкасту «Закат империи» в тех приложениях, где вы слушаете, и до встречи на следующей неделе.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский.
1: I sit in one of the dives on 52nd Street, uncertain and afraid, as the clever hopes expire of a low, dishonest decade.
0: Замечательный валлийский актер Майкл Шин, которого мы хорошо знаем, как минимум по сериалу «Благие знамения», читает один из самых известных поэтических текстов, написанных в 20 веке. Стихотворение Уинстона Хью Одена 1 сентября 1939 года. «Я сижу в ресторанчике на 52-й улице в тусклом свете, гибнут надежды умников бесчестного десятилетия. Волны злобы и страха плывут над светлой землей, над затемненной землей, поглощая частицы жизни. Тошнотворным запахом смерти оскорблен вечерний покой». У всех свои ассоциации с первыми днями сентября. Для меня это всегда не столько начало нового учебного года, сколько мысль о том, что 1 сентября началась Вторая мировая война. Как театр замечает, что мир вокруг находится в состоянии войны?
2: Мамаша, кураж! Мамаша, кураж! Они не согласны. Ох, я вас предупреждал. Фельдфебель уже уходить хочет, говорит, толку видно не будет. Каждую минуту могут в барабан ударить, тогда значит уже казнь. Они до 150 дошли, но фельдфебель и слушать не желает. Да, еле упросил его дождаться, пока я последний раз с вами поговорю.
3: Скажи, даю 200, беги.
2: Бегу.
3: Беги.
2: Бегу.
3: Боюсь, слишком долго я торговалась. Слишком долго.
4: Господи, успел бы только. Барабан бьют. Но это ничего. Успел, наверное. Может, сторговались? Зачем им швейцарец? Они ведь деньги любят. Все-таки 200 гульденов. Успел, наверное. А барабан это просто так бьют. Для страха. Просто нравится им. Вот и бьют.

0: Ну вот вам. Вот вам. Доторговались. Фургон ваш при вас останется. 11 пуль он получил. Вот и все. Мне Ивета все рассказала. Они ему, оказывается, не поверили, что он ларец в речку бросил. Подозревает, что он спрятан у вас. И вообще мы с ним в сговоре. Они хотят его тело сюда принести. Надеются, что вы себя выдадите, когда его увидите. Не признавайте его. А то все мы пропали.
1: Они идут, идут.
2: Сюда, вот сюда его. Вот так.
3: Вот тут у нас один покойник. Не знаем, как зовут. Надо записать для порядка. Он у тебя тут закусывал. Погляди, погляди. Ну, признаешь личность? Ну как? Признала?
4: Нет.
3: Выходит, до этого его не видала. Он же у тебя закусывал.
4: Не помню.
3: Не помнишь. Тащите на свалку. Его никто не знает.
5: Бертольд Брехт заканчивал пьесу «Мамаша, Кураша и ее дети», когда Вторая мировая уже шла, осенью 1939 года. Хотя он начал работу еще в 1938-м, предчувствие скорого начала большой войны. Впрочем, позже Брехт говорил, что опоздал со своим предупреждением.
6: Когда я писал, мне представлялось, что со сцен нескольких больших городов прозвучит предупреждение драматурга, предупреждение о том, что кто хочет завтракать с чертом, должен запастись длинной ложкой. Может быть, я проявил при этом наивность. Спектакли, о которых я мечтал, не состоялись. Писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительство развязывают войны. Ведь чтобы сочинять, надо думать. «Мамаша Кураж» и ее дети опоздала.
5: Театр сделал войну поводом для высказывания сразу же, как появился. По крайней мере, европейский театр, по крайней мере, насколько мы об этом сегодня знаем. Первая известная нам трагедия – это самая ранняя из дошедших до нашего времени пьес Эсхила «Персы». Премьера персов состоялась в Афинах в 472 году до нашей эры. И действие персов происходит во время морской битвы у острова Саламин в 480 году. Эсхил сам участвовал в греко-персидских войнах, воевал в афинской армии, которая победила персов при Марафоне. В трагедии «Персы» нет победителей. Герои этой пьесы – только побежденные. И это создает невероятно сильный эффект переживания катастрофы. «Персы» – это трагедия, а еще через 60 лет после ее премьеры в Афинах появилась комедия на тему недавней войны. Комедия, которую, говоря на современном языке, можно назвать антивоенным произведением. Возможно, первой антивоенной пьесой. Я говорю «возможно», потому что за несколько лет до появления Лисистрата Аристофана в 415 году до нашей эры состоялась премьера трагедии Эврипида «Троянки». И сегодня о «Троянках» можно было бы сказать, что это высказывание о войне как источнике бедствий и для побежденных, и для победителей. Но в трагедии Эврипида речь идет о мифической Троянской войне. С Лисистратой совсем другая история. Комедия Аристофана появилась как реакция на совершенно реальные события совсем недавнего времени. Что происходило? В середине V века до нашей эры Афины ввязались в борьбу между греческими колониями на Сицилии, которая традиционно была сферой влияния других греческих городов-государств Коринфа и Спарты. Эта война продолжалась несколько десятилетий, и очередной экспедиционный корпус Афинской армии, отправленный осаждать сицилийский город Сиракузы, в 413 году до нашей эры потерпел сокрушительное поражение. А еще через 2 года, в 411, в Афинах состоялась премьера комедии «Лисистрата». Ну, ее сюжет все хорошо знают. Женщины отказывают своим мужьям в сексе до тех пор, пока по всей Греции не установится мир.
7: Я Леда. Славно. Но кто, скажи, всех этих женщин здесь решил собрать?
8: Я.
7: Говори же нам, чего ты хочешь. Открой нам свои важные дела.
8: Сейчас скажу. Но прежде чем сказать, один вопрос задам. Тоскливо вам с детьми без их отцов, ушедших на войну. У вас, я знаю, у всех мужья в отлучке далеко. Шестой уж скоро месяц, как во Фракию мой бедный муж с оружием ушел.
9: А мой уж 8 месяцев сражается.
10: И мой едва успеет возвратиться в дом, опять защит берется, да и был таков.
8: Любовники и те, как будто вымерли, печальные вдовьи доли утешители. Хотите ж, если средства я придумаю, помочь мне и с войной покончить?
9: О, богини, не спрашивай. Готова я, хотя пришлось бы платье заложить и деньги мужу дать, чтобы он их сразу пропил.
11: А я готова, словно камбалу себя разрезать, дать на половинки.
9: А я на самую вершину скал ползком взберусь. Лишь наступил бы мир.
11: Но если мы поверим и воздержимся, тьфу, чур меня, разве мир приблизим мы такой ценой? Неужто сразу настанет мир?
12: Настанет, видят боги! Когда подкрасить будем мы сидеть или облачаясь в прозрачные хитоны, пройдем его ноги, напевая, пускай горят желания мужья, а мы им скажем, руки прочнее шагу, пожалуй, мир немедля заключат.
10: И правда, помните, в Троянскую войну царь Менелай, увидя голую прекрасную Елену, меч выронил?
12: А если бросят вовсе нас мужчины, а? А если схватят нас и в спальню силу и потащут? А если станут драться? Я знаю, наше золото в Акрополе спартанцам спать спокойно не дает. Обдумано и это у меня. Захватим мы Акрополь наш сегодня.
7: Ну, если так, то значит все устроено, давай голосовать.
10: А это как?
7: Руками, неучи, руками. Вы что, ни разу рук не поднимали?
10: Их только ноги задирать учили.
12: Так почему же то, в чем согласились мы, нам не скрепить присягой нерушимой? Поставим чашу черную, большую, и поклянемся выпить без остатка.
13: Но как же распутать, надеетесь вы, государством запутанный узел, на земле и на море поправить дела?
12: Очень просто.
13: Но как?
12: Если пряжа затянется в узел у нас и комками собьется на прялке, подхвативши ее, мы распутаем нить, потянув и сюда, и отсюда. И войну точно так же распутаем мы, если вы нам распутать дадите, потянув и сюда, и отсюда, отправляя послов и посольство к себе принимая.
13: Возмутительно право, что ткать и прясти. Выходите дела государства. Но какое вам дело, скажи, до войны?
12: Это нам что за дело? Проклятый! Знай, для женщин война – это слезы вдвойне. Для того ли детей мы рожаем, чтобы на кровь и на смерть провожать сыновей?
13: Замолчи. Не надо про горе.
12: К тому же в года, когда юность цветет, когда хочется радость увидеть, из-за ваших походов, как вдовы, мы спим. Но о наших страданиях довольно. Я за девушек больше болею душой, что в невестах стареют тоскливо.
13: А мужчины, скажи, не стареют совсем?
12: Это дело другое. Он домой возвратится с седой головой, а невесту берет молодую. А у женщины краток отрадный расцвет. И когда ты его не захватишь, не захочет никто и посватать ее. И сидит она, тщетно надеясь.
13: Всему свой срок.
11: Ишь, а ты почему не спешишь умереть? Места хватит в земле, купи себе гроб. А кутью так и быть для тебя я сварю. И поминки устрою на славу.
5: Спустя 2500 лет после Эсхила война стала темой и предметом драматургической рефлексии по поводу недавних войн. И это не только трагедии и комедии. О войне заговорили каждый на своем художественном языке самые разные жанры и виды, театрального искусства. Опера, балет, мюзикл. Один из самых знаменитых военных мюзиклов – это «Блиц» Лайонела Барта. И по названию понятно, что его действия происходят в Лондоне во время бомбежек английской столицы самолетами Люфтваффе.

0: Премьера «Блица» состоялась в Лондоне в 1962 году, и мюзикл с перерывами шел вплоть до 2020 года. Кстати, о 1962-м. Ровно в том же году Жан Ионеско написал пьесу, действие которой происходит во время войны. «Бред вдвоем». «Если носороги», может быть, самое знаменитое произведение Ионеско, написанное за 3 года до этого, в 1959-м, можно интерпретировать как метафору предвоенной ситуации, как описание тотального конформизма, то «Бред вдвоем» — это великолепное абсурдистское упражнение на тему равнодушия. Деланные безразличия семейной пары к войне, идущие в самом буквальном смысле за стенами их дома, в конечном итоге от войны не спасает.
1: По-другому обязательно жарко! Понял?
2: Нет.
1: Да!
2: Нет!
1: Да!
2: Одному жарко, другому обязательно холодно!
1: А я тебе сейчас отвечу!
2: Ну, скажи!
1: А я тебе сейчас скажу!
2: Скажи!
1: Ну, подожди, я тебе скажу! Это знаешь почему?
2: Ну!
1: Это знаешь почему?
2: Ну!
1: Не нукай! Потому что ты не такой, как все!
2: Я не такой, как все!
1: Понимаешь? Да! Не такой! Ты! Ты не такой, как все, к несчастью! Вот так!
2: Нет! Ну? К счастью, я не такой, как все!
1: Нет! К великому несчастью!
2: К великому! К счастью! Слышь? Я необычный человек, да? Да, я не похож на всех этих болванов, да!
1: Надо же! Взрыв!
3: Я не человек без рода и без племени. Мне случалось быть гостем принцесс, у которых были декольте до пупа, прикрытый сверху корсаж. А то они были бы вовсе нагишом. Меня посещали гениальные мысли.
4: Только, Господи, пожалуйста.
3: И я бы их записал.
4: Не надо думать, что ты умеешь.
3: Если бы меня попросили.
4: Я тоже. Понимаешь, поначалу
3: я мог бы
4: подумала,
3: стать
4: что ты
3: поэтом.
4: Но нет, я не подумала. Я просто притворилась, что... Я притворилась, что поверила. Ты меня обольстил. А я поверила. Вот так. Ну, да. Но все-таки, как ни крути, получается, что ты кретин.
2: Что?
1: Обольститель!
2: Не смей меня оскорблять! Не называй меня обольстителем! Бесстыдница!
1: А кто? Кто-то тебя оскорбляет! А?
2: Ти-ти-ти-ти-ти!
1: Что
2: кто
1: это? Тебя оскорбляет?
2: А что ты делаешь?
1: Я тебя на чистую воду вывожу!
2: Маленькая, ты меня уводишь на чистую воду!
1: Я тебя на чистую воду вывожу!
2: Есть вышесть, как вывезла на чистую воду! Что у тебя просто всю штукатурку! Вот так, всю штукатурочку твою! С твоего Хариуса сотру! Понятно?
1: Давай.
2: Всю штукатурку! Что давай?
1: Ну давай!
2: Что давай? Ты думаешь, я не сотру? Думаешь,
1: давай.
2: Я не сотру? Думаешь, я просто так, ля-ля, да?
1: Давай.
2: Думаешь, не сотру? На! Так, осторожно. Осторожно, осторожно, берегись. Осторожно, предупреждаю, осторожно. Не переходи черту. Осторожно.
1: Ты тварь.
2: Я сказал, спрятай штаб.
4: Открой окно, посмотри, что там такое.
5: Ты же только что говорила, что его открывать не надо.
4: Ну вот я уже сдаюсь, смотри, какая лапочка.
5: Да, лгунья. Хоть на сей раз не врешь. Ну, а впрочем, тебе, по-моему, не будет холодно. По-моему, уже потеплело.
4: Ну, что там такое?
5: Ничего.
6: Трое убитых.
4: Кто именно?
6: По одному с каждой стороны. И еще один прохожий, сохранявший нейтралитет.
4: Не стой у окна. Они тебя пристрелят.
6: Сейчас закрою. Кстати, здесь уже не стреляют.
4: Ну, значит, ушли.
6: Это дай посмотрю.
4: Закрой, мне холодно.
6: Они все-таки следят друг за другом, а? Ты смотри. Ты видишь? Прямо...
4: Прекрасный повод ничего не решать.
0: Это Лия Хиджакова, Геннадий Хазанов. Телеспектакль Бориса Бельграма «Бред вдвоем», который вышел в 1995 году. Музыку к этому спектаклю написал Владимир Чекасин. Возможно, абсурдизм – это лучший художественный метод для описания той ситуации, в котором живет современное общество. Война или войны идут? Новости о войне, нынешнюю эпоху тотального проникновения масс-медиа, доступны из любого гаджета, но миллионы людей не хотят этого замечать. Михаил Давненков написал пьесу «Война еще не началась» в 2015 году. Россия уже вела войну против Украины, российское общество изо всех сил старалось, как старается и сейчас, не замечать этой войны. В 8 эпизодах пьесы Давненкова мы видим, как война становится едва ли ненормальным состоянием повседневного существования. Нет, не на фронте. В самой обычной, рутинной повседневности. В 2018 году подкаст «Стереотеатру», проект «Медиаресурсы», или как они сами себя называли, сам издата, «Батенька, это вы трансформер», вместе с фестивалем «Любимовка» выпустили радиоспектакль по пьесе Давненкова «Война уже не началась». Его поставил Александр Бартанов.
7: Ты с ума сошел?
8: Мы чуть с ума не сошли.
7: Мы звонили в школу.
8: Мы звонили твоим друзьям.
7: Я себе места не находил.
8: Я чуть не посидела от ужаса.
7: И вот здрасте, пожалуйста, откуда мы все узнаем?
8: Из интернета. Ваш ребенок отмечен на фотографии «Марш мира».
7: В центре города.
8: На площади.
7: А если бы тебя там побили?
8: А если бы тебя там покалечили?
7: Ну, я знаю, что это было согласованное мероприятие.
8: Только не надо говорить, что власти были в курсе.
7: Это не значит, что это всем у нас нравится.
8: Вот только не говори, что вас охраняла полиция.
7: Еще неизвестно, кого охраняла полиция.
8: Может, от вас полиция и охраняла?
7: Не от тебя, а вот от тех других плохих, которые там были тоже с тобой.
8: Черт с ними.
7: Ну, это черт с ними. Главное, что с тобой все в порядке.
8: Хорошо, что с тобой все в порядке, и ты жив. Здоров.
7: Это очень опасно, как ты этого не понимаешь.
8: Это только называется во имя мира.
7: Там может быть все, что угодно.
8: Ты видел там эти флаги?
7: Откуда? На демонстрации во имя мира флаги государства, с которым мы враждуем.
8: Вражеские флаги! Им там нечего делать! Мы же, возможно, завтра будем с ними воевать!
7: Самое правильное для такой демонстрации было бы их сжечь.
8: Точно! Сжечь их флаги на главной площади!
7: Вот тогда это была бы настоящая демонстрация во имя мира, или как чего там, во имя добра, да, во имя мира!
8: Не могут на нашей демонстрации во имя мира быть флаги врагов.
7: А я читал, что пишут вот эти другие, с другой стороны.
8: Как... Я читала. Они пишут и пишут. Развалили свою страну, хотят развалить нашу. И пишут. Больше же им делать нечего, кроме как писать. Пишут, блядь, и пишут.
7: И, понимаешь, удивляются, значит, почему это после этой демонстрации все разошлись. А что-то все разошлись, вместо того, чтобы, значит, избивать полицию.
8: Метать булыжники.
7: Вот они чего захотели. Чтобы это все превратилось в бойню.
8: Это страшно себе представить.
7: Вот за это мы и воюем. Мы не воюем. Но это то, чего мы не хотим. Не допустить этого. Этого не допустить. Войну, понимаешь?
8: А ты ходишь на всякие демонстрации и разжигаешь.
7: Да, да. Ты же разжигаешь войну, вдумайся.
8: Как ты вообще мог? Как ты мог?
7: Ты же хороший человек.
8: Ты же еще ребенок.
7: А уж и за войну.
8: Эх ты.
7: Как ты мог?
0: Я хочу напомнить, что ссылки на полные версии спектаклей и фильмов, которые цитируются в подкасте «Закати сцену», всегда можно найти в описании эпизода подкаста. Фрагмент письма Бертольда Брехта читал Валентин Самохин. Мы встретимся с вами через неделю. С вами был Михаил Калужский.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: ясный свет.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое,
1: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали.

0: банком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое. Такое.

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит. Спасибо большое.
2: Нет, что?
1: Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, Витя, этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Ну, я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну, вот я и думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как это разделяется? Тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи там. Я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
1: Да я не боюсь, это так мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто не шли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот, для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека, и у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревогов — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, как это, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было, угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки, внизу все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно. Но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома, или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках. И я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной, и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма, или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому. И я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться. Холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычной человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: испугается
1: и убьет тебя. И ты ничего с этим не можешь сделать, и это ему будет невыгодно, ему это не нужно, он не планировал, и вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 16 лет, я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим
1: ты?
0: У себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный
0: пол. Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот ты вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куча-куча репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Ну, себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения? Как думаешь?
3: Наверное, это все-таки смущение. И то, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент, я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а он уже все по мальчикам пошла.
0: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
0: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
1: Да сейчас ведь то же самое. Я когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга-то? Там все залезут.
0: Мне кажется, сейчас они гораздо более...
1: Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
0: О, начала. И ты еще меня спрашиваешь.
1: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так они на меня посмотрят, и я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
0: Бабуля прошла.
1: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу такой быть, когда вырасту.
0: Как много страшных мыслей.
1: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
3: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
0: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
1: Так, знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется, это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
0: Посинели,
1: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
0: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
1: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над тем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
3: Да, мне кажется, так и будет.
0: Здорово.
1: Слушайте, как интересно вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну. Они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат четыре лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба, вообще не было. То есть, вот
0: не,
1: так.
0: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко. Или там вот такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто. Она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история. Что
1: я так часто
0: дальше?
1: Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
0: Не-не-не,
1: и...
0: я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
1: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был рассвет в четвертом классе. Это был просто пик.
0: Ты была властелин колец.
1: Весь класс за меня боролся. Вот реально, я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали, и радовались. И внизу была битва за меня, и они дрались за меня.
0: Насмерть.
1: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом четвертом классе это был мой пик.
0: У нас как будто про любовь разговор опять.
1: Ну, она витает в воздухе. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
3: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком, и получилось, что у нас... было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. Угу. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
1: То есть если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
0: Да просто игнорируй, не замечай. Прячь поглубже.
1: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, и ты так никого не попросишь.
0: Бутерброд?
1: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, ну, маленький кусочка.
0: Чеснокодавилка.
1: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
0: Хрустящий помидор.
1: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
4: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. И я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. Семья — это, ну, это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я, ну, я не знаю, я сдохну.
1: Привет!
4: Привет!
1: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
4: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и, ну, то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это, ну, действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться,
5: Ты сидишь в тишине.
0: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
5: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Там я быстро контакт установил.
1: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
0: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
1: Ты его боишься?
0: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. У меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
1: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов. Готовить для себя... знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
0: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
1: Это все равно, знаешь, как-то... я просто была очень голодная. Красиво приготовить. Какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
0: Отлучаемая.
1: Такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось, ее можно брать с собой.
0: Будильник.
1: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче, можно куда-то ходить, выбираться спокойно, можно с кем-то оставить, адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься. Этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, наше время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
0: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
5: Да, скорее второе, потому что я в большей мере экстраверт и довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
1: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
0: Что ты представляешь вообще?
5: То, что ты сидишь один в комнате, у тебя от стен отражается эхо, ты слышишь только себя, там 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
1: находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
0: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
1: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще наш там мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда, они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10 этаже за тремя дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
0: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
5: Я о таком не думал. Это нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
1: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного. И я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
0: Хорошо, а поездо?
1: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
0: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
1: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
0: Ну, мне.
1: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
0: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
1: Ну что, как бы прыгать вниз за ней? Ну я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то? Если это будет зима, если это будет лето? Ну, то есть это... Мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
5: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
1: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
0: Но ты ириской-то давилась.
1: постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а реально просто того, что я подавлюсь.
0: Тик-таком, ириской. Ну, я прям... 2 раза делал прием Хаймлиха на нее.
1: Ну да.
0: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
1: Типа, что, ведь давай уж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
0: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
1: Ты что, Нина?
0: Нет, я Витя.
1: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь... что тебя не смутил наш такой совет.
0: Это не призыв к действию, это просто...
1: намек.
0: Легкий намек.
6: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
0: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые стайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел типа как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки типа как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
1: Ты это делаешь по страх?
0: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И с ними это... Ну, извини.
1: Я просто испугалась.
0: Да, в какой-то... Короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
1: не
0: применение.
1: Не бойся, я там и не вырежу.
0: Всех вообще просто.
1: Вырежу, точнее.
0: А вы можете не вырезать, у меня до сих пор такое мнение. В общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесил, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком. Я никогда не дрался в жизни. Я никогда не проявлял агрессию на людей. Вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть. И вот он как-то так работает.
1: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу: скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотела за эту работу? Или там, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг. И тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ. Ты поняла, что это не страшно. Что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой. И вообще-то даже не не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
0: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
1: Да, мы же когда, муж и жена.
0: Если это если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
1: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на четвертый уже
0: Ёлочка,
1: как-то полегче.
7: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть три страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
1: Привет!
0: Привет!
8: Здравствуйте!
1: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
8: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
1: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация.
0: Угу.
1: Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась, и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
8: Второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
1: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
8: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
1: Просто уже привык к этому ощущению?
8: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
1: Очень жизненно.
0: Да уж, много людей так сидит.
1: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. Скажи.
0: Ну...
8: Как я борюсь?
0: Как ты борешься? Давай ты сначала.
8: Ну, страхи — это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
1: как там говорят, 3 глубоких выдоха, глубоких вдоха, или наоборот. А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести, там, я вижу микрофон. Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу, и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
0: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, по еде там, или еще что-то?
8: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в школе, я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
1: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
8: Да, появились.
1: Слушай, это же очень круто. У нас
0: ты
1: тоже.
0: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
8: Да.
1: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
8: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
1: Я помню этот, мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в 10-й раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
8: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, то мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
1: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
0: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что.
8: Я тоже радовался этому.
0: Я всегда радовался, бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
1: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, достает, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу, пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
0: Покрашу стены в черный.
1: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
8: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курицам.
1: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
0: Вот она.
8: Это я хотела сказать еще несколько слов. говорят страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре или отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя.
1: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
0: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
1: Ну да, это абсолютно
0: если
1: правильно.
0: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что?
1: Да.
0: Ты боишься?
1: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, угу. Или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Угу. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора. Высмеивание, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти полтора года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного, знаешь, когда не поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как будто тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня ни выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что

0: есть имеется в виду?
1: Писька? Жопа?
2: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
1: Шуточка должна быть так, где-то. Где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
2: Это они вот так вот вываливают. Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
1: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
2: Мне просто нравятся вот такие лица.
1: Давай заранее договариваться о наших целях тогда, чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
2: Идем в ногу.
1: А ты ведь в чью?
2: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи. Пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные с своей жизнью. И это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя. Ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
1: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда. И даже если бы ты был, ну... Мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
2: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
1: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. И плакать, плакать, слезы вытирать.
2: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
1: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
2: Возможно, мой способ преодоления этого – это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж я не очень люблю. Ну, типа, сделайте из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное. Оно не...
1: А ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
2: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
1: Я против, восприми иначе. Я знаю, что тебе хотела сказать. Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия. Угу. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что...

0: то регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
1: Глаз мне не выклюли, блин.
0: И вы можете попасть в наш следующий...
2: Даже глаз.
1: Извини.
0: Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках. Может быть, вы валялись на диванчике. Может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
1: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Привет, я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «конкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса. Но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики Либо-Либо Плюс. Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И...
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. А дом над морем ласково протянется, прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убив.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И, качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое,
0: дерево.
1: Другое, другое.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: В ночь на 13 декабря 1913 года 30-летний чиновник пражского страхового ведомства доктор права Франц Кафка, вернувшись домой с очередного бюрократического собрания, записал в своем дневнике: «Вечером дискуссия в Союзе чиновников. Я председательствовал. Забавно, что может стать источником самоуважения. Моя вступительная фраза. Открывая сегодняшнюю дискуссию, я должен выразить сожаление по поводу того, что она состоится. Меня не известили своевременно, и поэтому я не подготовился». Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный несвоевременный канал «Армен и Федор», и сегодня мы говорим о «Процессе», одном из важнейших текстов 20 века и его авторе Франце Кафке, величайшем чиновнике в истории пражского страхового ведомства. Этот случай, описанный Кафкой в дневнике, и та формулировка, которую он выбрал, как мне представляется, идеальная метафора для разговора о его творчестве и судьбе. «Меня не известили своевременно, и поэтому я не подготовился». Это ведь не про дискуссию в союзе чиновников в каком-то пражском собрании, которое закончилось более 100 лет назад и осталось с нами только благодаря ее председателю. Нет, это о жизни Франца. Той неожиданной и внезапной случайности, которая сваливалась на него, как снег на голову, каждое утро. Он писал в письме другу: «Я проснулся после краткого послеполуденного сна, открыл глаза, еще не вполне уверенный в своем существовании, и услышал, как моя мать обычным тоном спрашивает с балкона: „Что вы делаете?“ И какая-то женщина ответила из сада: „Я полдничаю на траве“. Тут я удивился, как стойко люди умеют переносить жизнь». Кафка так, конечно, не умел, иначе он не был бы Кафкой. Он был хрупким, чувствительным, тонкокожим, и все стоял с этой жизнью в руках где-то в прихожей, как с громоздким и бесполезным подарком, с которым не знаешь, как быть и куда его теперь поставить. Словом, он был человеком, который так никогда и не успел подготовиться к собственной жизни. И тем не менее, даже в такой ситуации, без внятных навыков сопротивления и веры в себя, мучимый суставами, сомнениями и службой, Кафка смог создать великие тексты. И, среди прочего, один из самых важных романов 20 века – «Процесс». Для разговора о нем мне представляется интересным повторить тот маневр, который мы использовали в выпуске о пьесе «В ожидании Годо» ирландского писателя Сэмюэла Беккета. А именно, прежде всего, внимательно посмотреть на сам текст, на то, как сделан этот роман, на те приемы, которые создают его уникальную атмосферу. Ведь Кафка – утонченный стилист. Чаще всего его абсурд – это негромкий и прямолинейный вызов реальности, как, например, в «Лысой певице» абсурдиста Эжена Ионеско: «Часы на стене бьют 7, пауза. Часы на стене бьют 3, пауза. Часы на стене бьют 0». Нет, абсурд Кафки, особенно в «Процессе» и «Замке», это очень тонкая игра на полутонах. Это внешне довольно простая, но в сущности изящная работа, лишенная всякой топорности. Сам Кафка чаще высказывался о своей прозе весьма критично. Например, в один из летних дней 14 года, как раз в тот период, когда он вернулся к работе над «Процессом», он оставил в дневнике такую лаконичную заметку: «Вчера и сегодня написал 4 страницы. Трудно превзойти их ничтожность». Однажды, тем не менее, он сформулировал нечто прямо противоположное и сделал это весьма точно. «Особенность моего вдохновения, охваченный которым я сейчас в 2 часа ночи счастливейший и несчастнейший иду спать, заключается в том, что я умею все, а не только нечто определенное. Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например: „Он выглянул в окно“, то она уже совершенна». В процессе таких совершенных фраз великое множество. Процесс, в сущности, из них и состоит. И при помощи вот таких простых и будничных инструментов Кафка неторопливо раскручивает маховик абсурда до невероятного предела. Смотрите, как он это делает. Первая же сцена романа. Банковского служащего Йозефа К., которого, должно быть, кто-то оклеветал, потому что ничего дурного он как будто не сделал, арестовывают. Интригующая завязка, которая на структурном уровне, в некавкианской прозе, в подавляющем большинстве случаев означала бы некую стремительную перемену в жизни героя. Однако Кафка не только не наращивает динамику этого порывистого начала, но наоборот, делает шаг вперед, а затем три назад. И вся динамика тонет в каких-то абсурдных мелочах. Вот появляется стража, которая ничего не объясняет, и К, с одной стороны, отказывается признавать над собой ее власть, но с другой, почему-то начинает ее слушаться. Вот К негодует, презирает их и отказывается подчиниться. Но тут же потрясающая деталь – снимает со стула пиджак и держит его в руках, как бы советуясь со стражей, подойдет или нет, чтобы выйти в нем к инспектору. Инспектор действует в том же ключе. Сообщает К, что тот арестован, и это, конечно, значительная перемена, но она, разумеется, ничего не меняет, и он должен сейчас же отправляться на службу в банк. В другом эпизоде К спешит на свое первое судебное заседание. Хотя, почему, собственно, спешит? Ему же не назначили определенного времени, он сам решил пойти к 9, так что можно не спешить. К решает, что так будет даже лучше, и ему не просто можно, ему нужно не спешить, чтобы не унижаться слишком большой пунктуальностью. И решив так, он почему-то переходит на бег. Более того, в этом же фрагменте прекрасная деталь, которая, как мне представляется, является отличной метафорой всего этого текста. К думает, что он издали узнает здание суда по какому-нибудь признаку, но даже не представляет, по какому именно. Смотрите, с одной стороны, это прекрасный образчик кафкианского абсурда, реалистичного, настолько тонкого, что в другом тексте его и за абсурд не примешь. И только здесь, в этой вязкой и душной вселенной, из таких крошечных подробностей складывается атмосфера порочной ирреальности происходящего. А с другой, эта деталь ложится в копилку того исследования взаимоотношений человека и власти, которое Кафка предпринимает в процессе. Ведь еще в самом начале страж озвучивает суровую формулу – вина сама притягивает к себе правосудие. И К, оклеветанный К, невиновный К, еще уверенный в себе К, почему-то думает, что узнает здание суда, хотя ему нечем его узнать, кроме чувства вины. И Кафка проделывает подобное постоянно. Печь в комнате не топит, но там стоит жуткая духота. С одной стороны, противоречие, снова кирпичик абсурда. А с другой – метафора казенных канцелярий и присутственных мест, где нет даже проблеска надежды, зато очень душно. Совсем как в гробу. Или суд, который расположен на чердаке. Обратите внимание, как Кафка создает пугающую и абсурдную конструкцию из совершенно нейтральных элементов. Суд и чердак. Сами по себе это просто суд и чердак, но если соединить их, поместить суд на чердаке между играющими детьми и сохнущим бельем, то обыденность этих явлений полностью растворяется в абсурдности их сочетания. И вместе с тем, такая конструкция – это метафора небесной канцелярии, ведь в сущности, а где еще должен находиться суд, если не на самом верху, выше лестниц и жилых помещений, выше харчевен и бильярдных? Суд – вершина власти, инстанция, выносящая приговоры, конечно, он должен надзирать за людьми сверху, но ведь и людям где-то надо сушить свое белье. Или как вам, например, такая загадка? Художник Т продает банковскому служащему К три картины. Если первая – это степной пейзаж, вторая – полная противоположность первой, а третья – подобна второй, то что изображено на третьей? Правильный ответ – степной пейзаж. Потому что на всех трех картинах, об отличиях, между которыми говорит художник, изображены пейзажи не просто друг на друга похожие, а абсолютно одинаковые. Два хилых деревца, стоящих поодаль друг от друга в темной траве. С одной стороны – бессмыслица. С другой – точная копия рассуждений художника о том, какая судьба ждет К в конце процесса. Полное оправдание, мнимое оправдание или волокита. Три таких, казалось бы, разных исхода, которые похожи друг на друга во вселенной процесса, как три одинаковых степных пейзажа. It's not
2: modern, you know, just an action painting. I call it Wild Nature.
3: Oh, he's I'll buy it.
2: Here's the companion picture.
3: I'll take them both.
2: You seem to like the subject.
3: Yes, I do. I'll hang them in my office.
1: Этот прием, это уравнение кафкианского абсурда, нарушающее логику и здравый смысл, А равно Б, следовательно, Б не равно А. Кафка доведет до совершенства в своем последнем большом тексте «Замки», где можно найти массу аналогичных конструкций. Например, помощники рассмеялись смехом многозначительным, но ничего не значащим, или совершенно блестящее «Вы можете все опровергнуть, но в конце концов не опровергнете ничего». И это мы еще не коснулись самого парадоксального элемента той структуры, которую создает в процессе Кафка. Впрочем, не коснулись только потому, что элемент этот лежит на поверхности. Процесс Йозефа К. становится центральным делом его жизни. О процессе говорят с ним буквально все, от хозяйки квартиры и дяди до капеллана в соборе. По процессу постоянно идет какая-то бурная и вместе с тем вялотекущая деятельность. Составляется первое ходатайство, наводятся справки, проходят допросы. И при этом никто не знает, в чем, собственно, К. обвиняется.
4: Exactly what is this case you've been talking about?
5: I'm not talking about it.
4: Well, why not? Why don't you talk about it? What am I charged with?
5: It's not for me to talk about your case.
1: И это снова обоюдоострый нож кафкианского абсурда. С одной стороны, такое положение очевидно нелепо, однако с другой, этот кажущийся абсурд, как и все в процессе, находит свое отражение в кривом зеркале кафкианской реальности. Да, Ка не знает, в чем его обвиняют, но ведь никто не знает. Разбирательство ведется негласно, конечно, если суд решит иначе, то оно ведется гласно. Но закон не предписывает гласности. Так что все судебные документы, а особенно обвинительный акт, недоступны ни обвиняемому, ни защитнику, потому что суд защиту не столько допускает, сколько просто терпит. Наконец, апофеоз этого кафкианского абсурда – гротескно-театральная сцена казни, когда двое увольней, похожих, какая потрясающая деталь, на отставных актеров, отводят Ка почему-то в заброшенную каменоломню ночью. А дальше самая леденящая деталь. Ка укладывают головой на более-менее подходящий для казни камень, но кладут недостаточно удобно. Получается, что он лежит как-то криво, поэтому его перекладывают. И снова фирменный стиль Кафки. Он отмечает, что переложить Ка не слишком-то удалось, и все-таки в первый раз он лежал получше, чем теперь. И в этой отстраненности, в этой покорности и будничности, в том, как он пишет о шее своего героя на плахе, будто о положении головы на подушке перед сном, и заключено, пожалуй, самое страшное, что есть в его прозе. Беззащитность и обреченность человека перед лицом сил, которые казнят тебя по закону, которого ты не читал, за преступление, которое никому не известно. Очевидно, что такое многосложное произведение было обречено породить массу различных толкований. Совсем как притча о привратнике, которую рассказывает Ка в соборе «Тюремный капеллан». Иные утверждали, что процесс – это роман автобиографический. Ведь между персонажем Йозефом К. и автором Францем К. действительно много общего. Писатель Элиас Канетти вообще доказывал, что процесс – это метафора первой помолвки Франца с его многолетней возлюбленной Фелицией Бауэр, чьи инициалы, указывают эти толкователи, точно совпадают с инициалами Фройляйн Бюрстнер, одной из героинь романа, к которой господин К. питает известные чувства. Существует, однако, и другое толкование. Роман «Процесс» часто называют пророческим или предвосхищающим, а его автора – визионером, поскольку видят в этом тексте описание тех тоталитарных режимов, которые вскоре после смерти Кафки возьмут власть во многих странах Европы и, в частности, в Германии. С их безразличием к судьбе отдельно взятого человека, с их точностью и строгостью, с безумием и вместе с тем неотвратимостью их законов. Однако и это толкование нельзя признать окончательным. Иные утверждают, что процесс – это роман-памфлет или своеобразная пародия на медлительную, несуразную, неповоротливую, но вместе с тем прожорливую и всеобъемлющую бюрократию Австро-Венгерской империи, этой опытной станции конца света, как назвал ее писатель Карл Краус. Эта версия подтверждается, среди прочего, например, тем, что мотив бесконечно разветвленных канцелярий и круговорота документов и прошений в природе Кафка продолжит и позже, уже в замке. На это толкование, впрочем, иногда возражают и приводят другое, трактуя процесс как роман метафизический, религиозный или философский. В рамках этого толкования говорят, например, что в процессе речь идет не о вине человека перед лицом системы власти или бюрократии, но о вине как таковой, о вине в эдиповом смысле, неотчуждаемой и неизбежной. А суд уподобляется тому, что древние греки называли словом «морос» – воплощение судьбы, столкновение с которой приводит смертного к его последней участи. Судьбы, которой бесполезно сопротивляться, потому что ее могущество за пределами доступного человеку. Есть, однако, и те, кто с этим спорит и приводит толкование в высшей степени неожиданное. Они говорят, что смерть К – это его победа. Это выход из бесконечного лабиринта суда, из бессмысленного круговорота адвокатов и прошений, допросов и апелляций, круговорота, который только изнуряет и выматывает обвиняемого, полностью лишая его человеческого достоинства. Приверженцы этого толкования указывают на такого второстепенного персонажа, как коммерсант Блок. Проситель в доме всесильного адвоката низшего звена, исполняющий при нем роль верной собаки, живущий в комнате для прислуги, чтобы явиться тотчас, как адвокат его вызовет. И не случайно в экранизации процесса адвокат произносит: «Иногда безопаснее сидеть на цепи, чем разгуливать на свободе». Блоку ничего не угрожает, потому что как бы плохи ни были его дела, он будет затягивать процесс столько, сколько сможет, он будет служить пищей для суда и его ненасытного бюрократического брюха. Ака отказывается играть эту роль, он хочет покончить с процессом, а потому он не нужен, и его лучше всего казнить. Однако в таком ключе эта казнь становится триумфом Ка. Единственным выходом из системы, которая заинтересована в том, чтобы сохранять тебя внутри как можно дольше, потому что пока ты жив, ты обеспечиваешь ее кровоток, становясь непрестанно растущей стопкой бумаг, циркулирующих между различными отделами. При желании этот гобелен толкований можно ткать так же долго, как Пенелопа ткала саван для своего свекра. Но вот что мне представляется особенно любопытным. Большинство трактовок процесса не просто не исключают, а наоборот, дополняют друг друга. В редкий момент не самокритики Кафка очень точно отметил: «Я умею все, а не только нечто определенное». Эта формула действительно воплощена в процессе. Этот текст настолько многослоен и разнолик, что он может вместить в себя все толкования. Процесс действительно в чем-то автобиографичен. Взять хотя бы сцену ареста К. Он жалуется на то, что не успел должным образом подготовиться к событиям этого утра. Он говорит: «Меня застали врасплох». И здесь узнается боль самого Кафки, который в дневниковой записи, с которой мы сегодня начали, жаловался на то же самое. И когда господин К самоуверенно заявляет: «Другое дело было бы у меня в банке, там я ко всему подготовлен, у меня там стоит курьер, есть телефоны, там я был бы готов, и ничего этого со мной бы не случилось», мы понимаем, что это, конечно, только иллюзия, потому что в кафкианском мире все, а особенно самое важное, случается без подготовки. Как скажет в другом эпизоде адвокат, бывают в практике и такие примеры, когда даже приговор можно услышать случайно, от кого угодно и когда угодно. Вместе с тем, эти околобиографические параллели не мешают роману быть визионерским и предвосхищать грядущую катастрофу в Европе, высмеивать бюрократические порядки Австро-Венгрии и здесь же ставить неразрешимые философские вопросы. Особенность процесса, именно потому этот текст так важен для литературы 20 века, в том, что в нем переплетены все эти нити сразу. Причем они опутывают читателя вне зависимости от того, знал ли Кафка об их существовании, потому что даже если половины из всех этих идей не было в его голове, они все равно оказались в тексте. Впрочем, Кафка, должно быть, чувствовал эту многогранность собственных сочинений. По крайней мере, идея множественности толкований – один из лейтмотивов и процесса, и замка. В замке он проходит пунктирные линии через весь текст, а в процессе воплощается прежде всего в том, как тюремный капеллан и господин К трактуют притчу о привратнике. Эта притча действительно один из важнейших эпизодов процесса. Не случайно великий американский режиссер Орсон Уэллс в своей экранизации этого романа, которая, как это по-кавкиански, вообще-то появилась совершенно случайно. К Уэллсу приехал продюсер, между прочим, без гроша в кармане и даже попросил заплатить за такси, и предложил снять «Тараса Бульбу». Гоголь был любимым русским писателем Уэллса, так что тот согласился. Но на следующий день продюсер вернулся, снова попросил заплатить за такси и сказал, что «Тараса Бульбу» где-то в Аргентине уже снимает Джей Ли Томпсон, а двух «Тарасов» западный кинематограф не выдержит. Продюсер тогда дал Уэллсу список из 82 наименований и предложил выбрать роман, который тот готов экранизировать. И Уэллс выбрал «Процесс» просто как наиболее интересный вариант из списка. Так вот, не случайно, что он начинает свою экранизацию именно с притчи о привратнике. И ей уже заканчивает, таким образом закольцовывая повествование о судьбе Йозефа К. этой историей. Я напомню эту притчу. У врат закона стоит привратник. К привратнику приходит поселянин и просит пропустить его к закону. Но привратник говорит, что сейчас пропустить он его не может. Поселянин пытается хотя бы заглянуть в недра закона, на что привратник смеется и говорит: «Ну, если ты не можешь терпеть, то не слушай меня, входи. Но знай, могущество мое велико, а ведь я только самый ничтожный из стражей. Там от покоя к покою стоят другие привратники, и уже третий из них внушал мне невыносимый страх». Поселянин удивился, ведь он думал, что путь к закону должен быть открыт для всех и во всякий час, но все-таки решил подождать и присел на скамейку. А потом проходят годы, и он все пытается уговорить привратника, чтобы тот пропустил его. Изучает привратника настолько хорошо, что знает каждую блоху в его меховом воротнике, отдает ему все самое ценное, что у него есть. Но привратник, принимая, оговаривается: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». И неизменно повторяет, что пропустить его он еще не может. И вот когда поселянин, уже состарившись, умирает, он задает привратнику свой последний вопрос: «Как же так получилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили? Ведь все люди стремятся к закону». А привратник отвечает умирающему поселянину: «Никто, кроме тебя, и не смог бы в них зайти. Эти врата были предназначены для тебя одного. А теперь я пойду и запру их». Эта притча, разумеется, породила множество толкований. Причем традицию заложил сам Кафка, передав часть из них в беседе К. с Капелланом. Мне не хочется слишком сильно увлекаться этой игрой интерпретаций, но вот на что я хочу обратить ваше внимание. И это отмечал Орсон Уэллс, который называл эту притчу ловушкой, расставленной для К., чтобы сломить его дух. Притча начинается с уловки. Когда мы говорим, что поселянин приходит ко вратам закона, а стражник его не пускает, это верно лишь отчасти, потому что поселянин приходит не к закону, он приходит к привратнику. Крошечная, но очень важная деталь, которая, к счастью, не потерялась в переводе. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к закону. И все свои силы поселянин, испугавшись ответа привратника, направляет не на то, чтобы войти, ведь привратник его даже не останавливает, а на то, чтобы уговорить привратника разрешить ему войти. Поселянин ввязывается с этим привратником в затяжную, длиной в целую смерть, игру. Он не проходит к закону, а затевает миниатюрный процесс со своими ходатайствами, прошениями, взятками и выжиданиями. А как гласит старая судебная поговорка, кто процесс допускает, тот его и проигрывает. Возможно, поселянину стоило не ждать, а пройти. Ведь он сам говорит, доступ к закону должен быть во все время и для всякого открыт. Но для суда, что бы тот ни символизировал, тоталитаризм, власть или судьбу, для этого страшного кафкианского суда, который как будто стоит на страже закона, нет ничего важнее, чем убедить каждого, кто попадает в его шестеренки, что единственно правильное – это никогда не пытаться пройти к закону, а примириться с существующим порядком вещей. Потому что если бы даже человек был в силах исправить какие-то отдельные мелочи, что само по себе является нелепым заблуждением, то в лучшем случае он чего-то добился бы для будущих процессов, но себе самому он только нанес бы непоправимый вред. потому что полное оправдание невозможно, о нем бессмысленно даже говорить. Можно либо добиться мнимого оправдания, за которым последует второй арест, а за ним второе мнимое оправдание, а потом третий арест и третье мнимое оправдание, либо согласиться на волокиту. Бесконечное затягивание процессов и поясов. Истинная природа этого страшного суда лучше всего воплощена в гениальной метафоре Кафки. Это богиня правосудия и победы в одном лице. Сочетание невозможное, потому что, во-первых, в такой комбинации она становится похожа на богиню охоты. Охоты за каждым, кто попал в шестеренки суда. А во-вторых, богине правосудия принципиально важно стоять на месте, иначе ее весы приходят в колебания, и тогда справедливый приговор невозможен. Но суд интересует не справедливость, а процедура. Суд не воплощает, но заслоняет закон, а привратник охраняет не закон, но ворота. Капеллан говорит Ка: «Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь». Но это истина лишь отчасти. Кое-что суду все-таки нужно. Внушить тебе, что он настолько могущественен, что ему бесполезно сопротивляться. И в процессе это отчасти удается. Отправляясь на казнь, Ка думает: ничего героического в сопротивлении не будет. Заметьте, однако, какое разительное отличие в концовке. Последняя мысль Ка в романе Франца – как собака. Это воплощенная беспомощность, усталость, потерянность. Это сломленный человек, которого режут ножом в каменоломне. А в фильме Орсона Уэллса он хотя бы обозначает сопротивление. Пусть напрасное и пустое, но все же сопротивление. И когда Уэллса спрашивали, почему он так радикально изменил концовку, добавил туда гранату, взрыв, обличительный монолог Ка, то Уэллс говорил: «Кафка писал свой роман до Холокоста, а я снимал фильм после. А после Холокоста, после концентрационных лагерей и газовых камер, ты просто не можешь дать Ка умереть так. Не можешь дать им зарезать его, как свинью. Потому что он должен сопротивляться. Даже если это бессмысленно. Тем более, если это бессмысленно». Какая воистину не кафкианская мысль. Пожалуй, именно такой человек, как Орсон Уэллс, и должен был ее озвучить. Обаятельный, знаменитый, находчивый, громогласный, уверенный в себе. Словом, полная противоположность Кафке. Такой человек мог заставить Йозефа Ка сопротивляться. А Франц? Он даже себя заставить не мог, не то что своего персонажа. Он сказал о себе однажды: «На трости Бальзака было написано: „Я ломаю все преграды“. На моей все преграды ломают меня». Общее у нас словечко «все». И здесь возникает, как мне кажется, один из главных вопросов процесса. Действительно ли власть суда основана на законе и столь безгранична, как о ней говорят в приемных и на чердаках? Действительно ли она неотвратима, и сама мысль о сопротивлении есть нелепое заблуждение? Или же власть суда основана не на законе, а на страхе? И ничем не подкрепленная, кроме документа оборота и слухов, она держится на одном инспекторе, двух палачах и порке провинившихся в чулане. И тогда ей можно и нужно сопротивляться. В своем дневнике Кафка однажды на этот вопрос ответил: «Если я обречен, то обречен не только на смерть, но обречен и на сопротивление».
6: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Декабря 1940 года американский литератор и критик Эдмунд Уилсон писал Владимиру Набокову. «Дорогой Набоков, как идут дела с Моцартом и Сальери? Прикладываю чек в качестве аванса за эту работу. Ваше приглашение на казнь меня озадачило. И боюсь, пока не подучу русский, лучше мне довольствоваться Толстым. Это все равно, что сразу после Теккерея взяться за Вирджинию Вулф». Меня зовут Армен Захарян, с вами непроницаемый литературный канал «Армен и Федор». И сегодня мы попробуем услышать голос скрипки в пустоте. Поговорим о романе «Приглашение на казнь» Владимира Набокова. Прежде чем начать, я бы хотел сделать одну оговорку. «Приглашение на казнь» даже по меркам столь неординарного писателя, как Набоков, книга во многих отношениях уникальна. Во-первых, он сам называл ее своей единственной поэмой в прозе. Во-вторых, книгой, которую он ценит более всех прочих своих сочинений. И, наконец, в-третьих, единственным произведением, которое он создал стремительно и скоро. Вообще, я пишу медленно. Ползу, как улитка со своей раковиной со скоростью 200 страниц в год, говорил он позже. Единственным эффектным исключением был русский текст «Приглашения на казнь», первый вариант которого я в одном вдохновенном порыве написал за 2 недели. В те дни и ночи я в основном писал, придерживаясь порядка, в каком идут главы, но сочинял больше в уме, на прогулке, лежа в постели или в ванне, составляя мысленно целые отрывки. Словом, это были весьма необыкновенные для Набокова обстоятельства. А как учил нас Лермонтов, что началось необыкновенным образом, то должно также и закончиться. А потому «Приглашению на казнь» суждено было остаться в истории литературы одной из самых особенных русских книг, одного из самых особенных русских писателей. Автора, о котором поэт и литературный критик, современник Набокова Георгий Адамович говорил: «Все наши традиции обрываются в нем». И вот из творчества этого странного эмигранта, писателя для писателей, о котором другой современник скажет: «Набоков – это больших размеров бесплодная смоковница». Вот из этой смоковницы за 2 плодоносящие недели родилось «Приглашение на казнь». Книга, которая маячит непрозрачным цинцинатом не в центре набоковского пейзажа, там, где блистают Лолита или Дар, а где-то около центра. То поворачиваясь рыжебородым профилем тюремщика Родиона, то черным, как смоль, париком директора Родриго Ивановича. А потому сегодня мы попробуем разобраться, в чем же секрет «Приглашения». Как работает этот стремительный текст и о чем он говорит с читателем. «Скажи мне, кто твой круг, и я скажу, кто ты», гласит древняя геометрическая поговорка. А потому я предлагаю для начала взглянуть на круг произведений, в которые «Приглашение на казнь», как правило, помещают. Любопытно здесь вот что. Если, говоря, например, о Лолите, прежде всего вспоминают другие тексты Набокова. Рассказ «Волшебник» или роман «Дар», в крайнем случае ту же самую дочку директора тюрьмы Эммочку из «Приглашения на казнь», на что Набоков, впрочем, однажды саркастически отвечал: «Думаю, не напиши я Лолиту, читатели не начали бы находить нимфеток в других моих сочинениях». И тем не менее, Лолита, на первый взгляд, оказывается в кругу семьи. А вот круг романов и авторов, чьи имена звучат в контексте «Приглашения на казнь», заметным образом отличается. Десятки прославленных читателей этой книги, от Адамовича до Быкова, ставили ее в один ряд с Кафкой, Оруэллом, Замятиным или Чапыком. Либо наоборот, доказывали, что она ошибочно ставится в этот ряд другими. Такое положение как бы само подсказывает, что перед нами антиутопия. Собственно, один из первых рецензентов «Приглашения», человек и независимый книжный магазин «Русский поэт» Владислав Ходасевич, так ее и определил – противоутопия. Однако проницательный читатель замечает, что с самого начала, буквально с первой строчки, это какая-то очень странная противоутопия. «Сообразно с законом, Цинциннату С, объявили смертный приговор шепотом. Одна из лучших первых строчек в истории русской литературы. Формулировка, во-первых, абсурдная, буквально отдающая чем-то кафкианским. Вспомните не менее дикую, чем этот шепот, деталь из процесса Кафки. Бывают даже такие случаи, когда приговор можно услышать где угодно и от кого угодно. А во-вторых, эта формулировка весьма бюрократическая, сообразна с законом. Причем обратите внимание на композицию. Набоков открывает свой текст не героем и не смертным приговором, но этой безличной окоченелой конструкцией, сообразно с законом. Ведь самое важное в этой строчке, важное с точки зрения содержания, это что Цинцинату Ц объявлен смертный приговор. Именно это продвигает сюжет вперед. Однако эту ключевую фразу Набоков помещает в абсурдно-бюрократические скобки, словно упаковывает свой презент в пеструю подарочную бумагу с траурным бантом. Сообразно с законом, Цинцинату Ц объявили смертный приговор шепотом. Вот и получается, что в одной этой строчке, как в капле несоленой воды, упавшей из Марфенькиных глаз, отражается весь роман. А главное, его абсурдно-душная атмосфера. Цинцинату Ц объявили смертный приговор. Так начал бы Хемингуэй. Сообразно с законом, Цинцинату Ц объявили смертный приговор. Так начал бы Кафка. Цинцинату Ц объявили смертный приговор шепотом. Так начал бы Ионеско. Сообразно с законом, Цинцинату Ц объявили смертный приговор шепотом. Вот Набоков. Впрочем, если на этом не остановиться и все-таки заглянуть за горизонт первой строчки, то снова убеждаешься, да, антиутопические мотивы в тексте Набокова, конечно, есть, но все они словно преломляются в кривом зеркале этой абсурдной реальности. Там, где у Оруэлла был холодный ясный апрельский день и все часы били 13. О том, чем так хороша и необычна эта строчка из 1984, мы говорили в выпуске о 10 лучших первых строчках в литературе 20 века. Так вот, там, где у Оруэлла все часы бьют 13, то есть создают атмосферу отлаженной и точной тоталитарной системы, у Набокова все ровно наоборот. Часы не столько отмеряют время, сколько сбивают с толку. И точность их ударов по мере продвижения сюжета становится все условнее. Сперва они бьют 11. Потом словно задумываются и все-таки бьют еще раз. Потом вообще бьют неизвестно к чему относившуюся половину. А уже в концовке выясняется, что никаких часов не было вовсе. Был только пустой циферблат, на котором каждые полчаса сторож смывал старую стрелку и малевал новую. И если герои Оруэлла живут по военному времени 13:00, то герои приглашения покрашенному, которое то и дело сползает с циферблата. Далее. Там, где у Замятина в «мы» единое государство сооружает космический корабль «Интеграл» и планирует великую операцию с целью удалить у людей мозговой центр фантазии, фантазия героев приглашения ничем не ограничена. Просто ее хватает только на изготовление мягких куколок для школьниц, волосатого Пушкина в бекеше и старичка Толстого в зипуне, да еще на то, чтобы запускать по праздникам дряхлый самолет, на котором купцы, по воспоминаниям не городского даже аптекаря, а его прадеда, летали когда-то в Китай. Наконец, там, где у Брэдбери в 451 по Фаренгейту зажигают книги, у Набокова просто перестают их читать. И Цинцинат единственный, кому они по-настоящему интересны. Словом, даже если отнести приглашение на казнь к антиутопиям, хотя мне представляется, что здесь лучше подходит несколько иной жанр, о котором чуть позже. Так вот, даже если это антиутопия, то антиутопия совершенно особая. Антиутопия победившей пошлости. Вы наверняка помните, что Набоков особо выделял это беспощадное русское слово. Утверждал, что у него нет аналогов ни в одном из известных ему языков, и разнообразные оттенки пошлости этого широко распространенного порока рассыпаны в целом ряде иностранных слов. Приглашение на казнь в этом смысле – отличное подтверждение очень точной идеи аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. «Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes es quizá el modo más enfático de indicarla. Избегать какого-то слова. Постоянно прибегать к метафорам и перефразам – это, возможно, самый красноречивый способ это слово подчеркнуть. Вот и у Набокова. Мы видим этот прием. Слово «пошлость», равно как и любые его производные, ни разу не используется в приглашении на казнь. А между тем мир романа становится настоящим триумфом пошлости, 50 ее оттенками. Вот тюремщик Родион приносит заключенному Цинценату утренние газеты с чашкой тепловатого шоколада. Одна из газет называется «Доброе утречко». Тошнотворно-слащавое, приторно-пошлое название, которое лично у меня вызывает какие-то гоголевские ассоциации, что-то из эпизода, где Чичиков... Набоков, кстати, называл его «колоссальный шарообразный пошляк». Отвечая на вопрос Ноздрева, «Куда теперь едешь?», говорит: «А я к человечку одному».
2: Я... Так, к человечку одному.
3: Да что человечек? Да брось человечку, поедем ко мне.
2: Нет, нет, нельзя.
1: Обратите внимание, большая часть реплик директора тюрьмы Родриго Ивановича или палача месье Пьера очень созвучна этому тону. Это пошлые и банальные шаблоны, звучащие так же слащаво и пусто, как их балаганные имена. Позвольте вас от души поздравить. Честь имею доложить. Миллион извинений, непростительная оплошность. Мы сейчас одни, а на дворе дождь. Такая погода благоприятствует задушевным шушуканьем. Наконец, даже сама площадь, на которой совершается казнь в этом мире победившей пошлости, называется «интересной». А за считанные минуты до экзекуции на эшафот запрыгивает замградоначальника и сообщает, что на кефирский склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Однако Набокову мало того, что этот мир пошел. Он еще и насквозь фальшив. Все в нем, до чего не дотронься, это только декорация, подделка, карикатура и не талантливая в духе злого гения Горна, а дурно исполненное представление провинциального мюзик-холла. Вот Цинценат просит позвать... Но он даже не успевает закончить фразу и сказать «директора», потому что тюремщик Родион, словно дурной актер, вставляющий свою реплику еще до того, как партнер закончил свою, уже кричит «сию минуту» и прыгает к двери, а там, как скоморох за кулисами в ожидании своего номера, стоит на вытяжку директор. И оба они играют отвратительно, оба торопятся, суетятся, а потому, силясь изобразить естественный ход вещей, смачно сталкиваются в дверях. Вот на улице начинается гроза. Казалось бы, что может быть более естественным, но и в ее подлинность не верится, потому что даже про нее Набоков пишет в театральном ключе. На дворе разыгралась просто, но со вкусом поставленная летняя гроза. И символом этой неподлинности окружающего мира – трагическое превращение окна в витрину. Из окна Цинценату открывается вид на там-там Тамарины сады. Окно – это аллегория надежды и упований. Окно оказывается не окном, а декорацией. Намалеванный ландшафт, напоминающий задник, на фоне которого тужится духовой оркестр. И заметьте, Набоков постоянно подчеркивает не только противоподлинность этих декораций, реплик и горе актеров, но и плачевное качество исполнения. Подделка ведь тоже может быть блестящей, подчас даже более совершенной, чем оригинал. Спросите об этом у нашего приятеля Мориса Кончеса, о котором мы говорили в выпуске о волхве Джона Фаулза. Однако подделки приглашения на казнь – это нарочито кустарные, бесталанные фальшивки. Кирпичи в этом мире сделаны из картона, а падающие деревья ложатся плашмя, как бумага без какого-либо рельефа. Желудь вроде и выкрашен на славу в блестящий желтоватый цвет, но только в обхвате он вдвое крупнее, чем желуди бывают в природе. Однако даже этого Набокову недостаточно. Нет, это не просто кустарщина. Она еще и все время как-то криво приделана, как картина в дурной московской гостиной, перекошенная на один угол. Вот Родион вносит в камеру очередной пошлый элемент декора – мокрую хрустальную вазу со щекастыми пионами. И ставит ее на стол. Набоков пишет «посередке», но тут же оговаривается «нет, не совсем посередке». Вот Цинценат осматривает камеру и видит лампочку, окруженную решеткой посредине потолка. И снова какая-то невидимая рука будто поправляет рассказчика. Нет, не совсем посередине. Наконец, даже эшафот, на котором должны казнить Цинцинната, кажется, вот он, стоит в центре квадратной площади. Но нет, именно что не в самом центре. Именно это и было более всего отвратительно. Вот почему, как мне представляется, приглашение на казнь стоит уникальным, выкрашенным в сине-желтый цвет псевдоособняком в ряду других антиутопий. Страх Замятина принципиально геометричен. Он ощетинивается острыми и тупыми углами. Страх приглашения на казнь – это скорее бесформенная, расползающаяся чуть в сторону от центра клякса. Страх Оруэлла – это реальность и холодный расчет. Страх приглашения на казнь – это абсурд и бутафория, обезумевший клоун в плохо нанесенном гриме, который хочет отрубить вам голову. Конечно, страшно, но как же нелепо. Собственно, именно этот абсурд кардинальным образом отличает роман Набокова от большинства противоутопий, с которыми его обычно сравнивают. И здесь открывается уже другое сближение, как мне представляется, гораздо менее поверхностное, с прозой Франца Кафки и другим жанром, который куда больше к лицу приглашению – фантасмагорией. Вот Йозефа К., главного героя романа «Процесс», о котором у нас недавно был отдельный эпизод, уводят на казнь. И пытаются взять его под руки уже на лестнице, на что он сопротивляется и говорит: «Нет, возьмете на улице, я же не больной». А вот Цинцинната С. привозят на интересную площадь. И обратите внимание, даже эта деталь повторяется. На ступенях лестницы месье Пьер пытается взять его под локоть, на что Цинцинат коротко отвечает: «Сам». Или такое совпадение. Когда за мистером К. приходят два господина в сюртуках, то К. думает: «Посылают за мной старых отставных актеров». А вслух спрашивает своих палачей: «В каком театре вы играете?» И вновь здесь обнаруживается удивительная синонимичность этого эпизода с балаганными тюремщиками Цинцинната, которым он незадолго до казни говорит: «Я прошу 3 минуты. Уйдите на это время или хотя бы замолчите, да, 3 минуты антракта. После чего, так и быть, доиграю с вами эту вздорную пьесу». Совпадения на этом не заканчиваются, поскольку еще интереснее, чем с процессом, приглашение на казнь беседует с кафковским замком. Сцена с родственниками Марфеньки в камере Цинцинната, которые заявляются туда со всею своей мебелью, живо напоминает вхождение землемера К. в избу в деревне в банный день, где по углам стирают женщины и моются мужчины. А бесчисленные, безуспешные старания Цинцинната бежать из замка, в котором он заточен, будто отражают аналогичные попытки землемера К. в такой же замок попасть. Однако вот что здесь самое любопытное. Набоков, судя по всему, к моменту написания приглашения на казнь Кафку еще не читал. По крайней мере, он не читал книг по-немецки, а на английский Кафка был еще не переведен. Много позже русский прозаик Василий Яновский вспоминал: «После приглашения на казнь, которое мне очень понравилось, я сказал Набокову: а ведь эта вещь сильно под влиянием Кафки. Я никогда не читал Кафку», — заявил в ответ Набоков. Ходосевич, которому я передал эти слова, осклабился: «Сомневаюсь, чтобы Набоков чего-либо не читал». Как бы то ни было, но наблюдать за тем, как переговариваются эти тексты, весьма интересно. И нужно отметить, что кафкианское в приглашении, конечно, не только в буквальных совпадениях и параллелях, но и в самом духе абсурда. Местами поэтического: «Пароль в эту ночь был молчание, и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Цинцинната». А местами абсурда бюрократического. Этот последний особенно наглядно изображен в 8 правилах для заключенных, что висели справа от двери камеры Цинцинната. Комментируя этот перечень нелепых директив, как правило, выделяют 2. 6-ю, которая запрещает узнику видеть ночные сны, оцените стилистическую конструкцию из канцелярской лавки: «Могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника». А также директиву 8-ю, прекрасный образец абсурда бюрократии или, наоборот, бюрократии абсурда. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого заключенного. Однако я бы хотел отдельно отметить еще 5-е правило. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни. Знаете, что мне кажется здесь особенно любопытным? Формулировка «известные дни», которая как будто бы что-то значит, но на самом деле не значит ровным счетом ничего. Что это за «известные дни»? Кому они известны и чем? Интересно, что ровно с такой же формулировкой мучился и землемер К в замке. В письме, которое он получил, было сказано: «Как вам известно, вы приняты на службу к владельцу замка». И в этих трех словах «как вам известно» нашлась такая бездна неопределенности, что они стали предметом целого выяснения, в ходе которого родилось даже такое толкование. «Вы приняты на службу, как вам известно». То есть ответственность за подтверждение того, что вы приняты, лежит только на вас. Собственно, вот он, этот причудливый мир романа, теперь в полный рост, кустарный, абсурдный, пошлый и поддельный. Пожалуй, самая парадоксальная, но вместе с тем точная характеристика этого мира родилась у Набокова в переписке с тем самым Эдмундом Уилсоном, который сравнил свое первое погружение в приглашение со скачком через три четверти столетия из Теккерея в Вулф. Набоков поспорил тогда с Уилсоном о Ленине, вожде пролетарской революции, которого Уилсон положительно считал героем положительным. Набоков с этим, конечно, не соглашался и в одном из писем заметил: «Это преувеличенное добродушие, этот взгляд с прищуринкой, этот детский смех и прочее, что так любовно описывают его биографы, все это особенно омерзительно». Вот эту атмосферу живиальности, вот это ведро парного молока с дохлой крысой на дне я изобразил в своем приглашении на казнь. Ведро парного молока с дохлой крысой на дне. Эту формулировку, как правило, вспоминают, когда прочитывают роман Набокова в сатирически-историческом ключе. И отмечают, что мир приглашения на казнь – это своеобразная пародия на нацистский режим в Германии или сталинский в Советском Союзе. Это интересное поле для анализа, и здесь можно отыскать массу любопытных соответствий. Например, театральность открытых обвинительных процессов в сочетании с предопределенностью их результатов. В приглашении на казнь это отражено, среди прочего, в очень характерные детали. Адвокат и прокурор по закону на процессе должны быть единоутробными братьями, а если таковых не удается подобрать, то их гримируют. Примечательно также и письмо Иосифа Гессена Набокову, написанное в марте 1938-го, в разгар третьего московского процесса, в ходе которого Бухарина, Рыкова, Ягоду и других влиятельных государственных и партийных функционеров судили за измену родине, террор, вредительство и шпионаж, подрывную активность, бродяжничество, менаж а труа. Словом, Гессен тогда написал Набокову очень любопытную фразу. «Московский процесс, кстати сказать, бьет все твои приглашения на казнь». И хотя однажды Набоков даже описал Цинцинната Ц как «бунтаря, заключенного в живописную крепость шутами и подонками коммунацистского государства» — «коммунаци стейт» — формулировка, которую Набоков использовал, чтобы атаковать одновременно и нацистов, и большевиков. Но тем не менее, гораздо чаще он от таких трактовок открещивался и говорил: «Я никогда не испытывал интереса к так называемой литературе социального звучания. Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика, атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства, признаки оттепели в Советской России, будущее человечества и так далее оставляют меня в высшей степени безразличным». И кокетливо добавлял: «Влияние эпохи на эту книгу столь же пренебрежимо мало, сколь и влияние этой книги на эпоху». Как бы то ни было, но «ведро парного молока с дохлой крысой на дне» — это очень емкая и точная формулировка набоковского текста. Собственно, этот лейтмотив приторно-сладкой отравы, волчьего лыка в сахаре, является одним из ведущих в романе. Причем он начинает работать уже с названия. «Приглашение на казнь» — парадоксальная конструкция, где просьба беседует с приказом, а предложение с подчинением, где светский характер первого слова «приглашение» должно быть в театр, на свадьбу, в худшем случае на похороны, полностью девальвируется кровожадным характером второго – казнь. Набоков сразу, одним только заглавием, задает ту россыпь оппозиций, которые отразятся в тексте. Приторного и горького, шутовского и серьезного, фальшивого и настоящего. Но чтобы все эти оппозиции существовали, нужен кто-то, кто будет их транслировать. Кто-то, кто будет противопоставлен пошлости, фальши и абсурду этого мира. И этим противовесом оказывается легкий, как крыло бабочки, Цинциннат Ц. Последний поэт в этой фельетонной вселенной. Человек, родившийся от безвестного прохожего и обвиненный в гносеологической гнусности. Он непроницаем для окружающих, а потому должен быть казнен. Конечно, Цинциннат не смог бы оппонировать этому абсурдному балагану в одиночку, а потому за его плечом тут и там вырастает заботливая фигура автора, а, как писал Честертон, «два не дважды один, а тысячу раз один». И Владимир Ц. С Цинциннатом Н. встают рядом, чтобы сопротивляться этому миру. Его журнальной пошлости и безвкусице противопоставлена щемящая красота стиля, в котором за пределами бюрократических формул и клишейных реплик написана эта книга. Приглашение на казнь — это не только фантасмагория содержания, но и фантасмагория языка. Набоков создает текст, где в дверь колотят не ладонями, а пятками рук. Текст, где посетитель ждет, погруженный по плечи в раздумья. А Цинциннат, когда ему становится тяжело, берет себя в руки и, прижав к груди, относит в безопасное место. Ранее мы посвятили целый эпизод писательскому стилю Набокова тому, как он работает с формой своих текстов, а потому здесь лишь кратко отметим некоторые черты его удивительной прозы. Прежде всего, это звукопись. Набоков не случайно называл «Приглашение на казнь» поэмой в прозе. Он использует многочисленные ассонансы и аллитерации от хлесткого «тесть, опираясь на трость» и рычащего «проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре» и вплоть до гениального, лирически глухого, словно приглушенного стенами замка, из которого пишет Цинциннат «покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя». Набоков использует певучее многосоюзие. Снисходительный глаз узнавал эти дороги, эту курчавую зелень рощ, и справа портик, и отдельные тополя, и даже бледный мазок посреди неубедительной синевы озера. Вероятно, лебедь. И звонкий гомеотелефтон, морфемный повтор, когда несколько слов с одинаковым окончанием стоят рядом внутри одного предложения. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе. От него пахло мужиком, табаком, чесноком. И он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы. А иногда язык в набоковском тексте буквально становится одним из ключевых элементов этой фантасмагории. Прекрасный художественный прием приглашения на казнь – это периодическая смена слагаемых – тюремщика Родиона и директора Родриго Ивановича, которые будто меняются телами. Так что читатель сперва даже не понимает, что с ними происходит. Почему в камеру к Цинциннату заходит один, а выходит другой? Это превращение, нужное Набокову прежде всего для того, чтобы показать иллюзорность и призрачность этого балаганного мира, Набоков отражает даже на уровне речи. Обратите внимание, как Родриг перетекает в Родиона и как меняется в этот момент его речь. Вот он только что говорил своим слащавым директорским голосом. «Да-с, вы должны быть покладисти, сударик, а то все гордость, гнев, глум. Я им вечер слив этих, значит, нес, так что же вы думаете, не изволили кушать, погнушались?» И буквально в следующей реплике директор, который уже не директор, а оборотень, поглаживая бороду Родиона, переходит на лубочно-народный говорок рыжего сторожа. «Отчинно жалко стало их мне. Вхожу, гляжу, на столе стулья стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, словно мартышка какая. А небо-то синехонько, косаточки летают, опять же облачка, благодать, радость». Словом, Набоков использует эти и многие иные приемы с целью создать мелодичный, пластичный, гармоничный текст. Текст, который сам по себе уже становится ответом на пошлость описываемого в нем мира. бутафории и карикатуре этого мира. Вечному пауку на обновляющейся паутинке в углу камеры, который даже после уборки никуда не девается, а разве что выглядит свеженьким и чистым. Цинциннат Н противопоставляет хрупкую ночную бабочку. Искусство. Заметьте, один из вопросов, который более всего мучит Цинцинната, это вопрос «когда?». Он говорит, смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Время. Это ускользающая Мадленка Марселя Пруста так важно для Цинцинната, потому что ему нужно успеть дописать. Он даже толком не знает, что именно. Небольшой труд, запись проверенных мыслей. Что-то такое, что кто-то однажды прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. А потому Цинциннату все время не достает ни времени даже, а определенности. Как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли? Но в том-то и мучение, что говоришь себе, вот вчера успел бы. И опять думаешь, вот и вчера. Этот мотив – творец накануне казни. Недописанный роман, рассказ, абзац, строчка – любопытным образом отразится через 10 лет после приглашения на казнь в творчестве Борхеса, когда тот напишет «Тайное чудо». В рассказе Борхеса на расстрел ведут писателя, который мечтал доработать единственное свое произведение, которое считал важным, более того, вообще единственным стоящим делом всей своей жизни. И вот накануне казни он просит Бога дать ему год на эту работу. И за несколько секунд до расстрела вселенная вдруг замирает. Рука сержанта каменеет в незавершенном жесте. Солдаты, направившие на писателя винтовки, не двигаются. Застывает на каменной плите тень летящей пчелы. Писатель получает этот год, и только когда он заканчивает свою драму, находит последний нужный эпитет в последней строчке. 4 пули опрокидывают его на землю. Много позже, уже в 60-е, один из интервьюеров Набокова будет так впечатлен параллелями между его прозой и Борхесом, что даже спросит, была ли между ними какая-либо связь, помимо телепатической. Набоков на это, впрочем, весьма сухо ответит, мол, я впервые с Борхесом познакомился 3 года назад, а до этого о нем даже не слышал, как и он, полагаю, не слышал обо мне. Не густо для телепатов. И тем не менее, для Набокова, как и для Борхеса, мотив «успеть дописать то, что должен» оказывается принципиально важен. И Цинциннат, столько раз одураченный своими тюремщиками Цинциннат, так и не добившийся от них определенности Цинциннат, живущий где-то в паузе между тем, как в знойный полдень поднимается дремавший под яркой стеной человек, и тем, как поднимается за ним его тень, этот Цинциннат все же успевает закончить свои записки. И пусть ему сперва кажется, что писать нужно было иначе, что лучшая часть слов у него в бегах и не откликается на трубу, а другие калеки. Пусть он думает, что все, что он до сих пор написал, только пена волнения, потому что он так торопился. Но именно этот дневник, этот текст, эта запись непроверенных мыслей приводит его к ключевому для развязки приглашения осознанию. Вот он пишет. «Но теперь, когда я закален, когда меня почти не пугает, у него заканчивается бумага, но удача, отыскался еще листок, и он заканчивает. Смерть». Однако почему-то он сразу вычеркивает это слово. И когда его отрывают, когда в очередной раз ловят врасплох и приглашают на казнь, когда не дают дописать до конца даже этой фразы, и на столе остается чистый белый лист с одним только зачеркнутым словом «смерть», Цинциннат понимает, что в сущности все уже дописано. И последним творческим актом последнего поэта становится вычеркнутая смерть. Потому что это именно то, что делает искусство. Побеждает, сокрушает, вычеркивает смерть. Наконец, похожим образом Набоков отвечает и на абсурд этого мира. На протяжении всего текста Цинциннат будто мечется между там и тут. Поначалу ему кажется, что он заперт в тут, и что свобода, она там, в медальонном лице Марфеньки, в старых фотографиях, в там-там Тамариных садах, которые заключают в себе это душеспасительное там, зеленое муравчатое там, тамошние холмы, томление прудов, там-та-там далекого оркестра. Вот она, жизнь, в недоступном упущенным там. Но это лишь иллюзия. Очередной розыгрыш и никакого потомстороннего мира у Цинцинната, который 30 лет притворялся прозрачным среди всех этих призраков, оборотней и пародий, просто нет. И пока ты принимаешь эти правила игры, пока пытаешься сбежать из тут в там, ты обречен раз за разом терпеть неудачу. Вот почему все попытки Цинцинната, которому так страшно умирать, которому так холодно вылезать из теплого тела, вот почему все его попытки убежать заканчиваются ничем. И можно даже уменьшиться до невозможности, снять с себя голову, ермолку, грудную клетку, просочиться сквозь прутья решетки, обмануть часовых, пройти через весь город, повернуть налево по Садовой, пронестись мимо седых цветущих кустов, мимо развалин древней фабрики, мимо статуи поэта, которую сторожит луна, и вбежать на крыльцо, и толкнуть дверь, и попасть в свою освещенную, подвешенной не совсем посередине потолка лампочкой, камеру. Вот почему спасительный ночной стук где-то там, кто-то роет подземный ход, приводит к появлению губителей-скоморохов. Вот почему спасительный ночной стук заканчивается желтым дрянным паричком. Вот почему спасительный ночной стук оборачивается пошлым фарсом, когда тоннель, который должен был вывести на свободу, выводит в камеру к палачу. Вот тупик тутошней жизни. И не в ее тесных пределах надо было искать спасения. Нет, не в ее пределах, а в отказе от нее. В отказе подчиняться, участвовать и сотрудничать, в отказе танцевать с оборотнями их призрачный вальс. В этом абсурдном мире, где нет и никогда не было никакого спасительного там. Единственный выбор, который освобождает Цинцинната, это выбор Марины Цветаевой. На твой безумный мир ответ один – отказ. Шурин Цинцинната однажды говорит ему: «Возьми-ка слово «ропот» и прочти обратно. Смешно получается?» Смешно-то смешно, но кое-что этот картонный остряк все-таки упустил. Из ропота можно сложить не только топор, но, если правильно переставить буквы, и отпор тоже. Большинство читателей, заканчивая приглашение на казнь, остаются в недоумении. А что же в итоге происходит на эшафоте? Казнен Цинцинат или нет? Парадоксом на этот парадокс отвечал Ходосевич, который писал: «Цинцинат не казнен, но и не казнен». Однако мне представляется, что развязка приглашения – это еще одна, осознанная или нет, неважно, литературная перекличка. В этот раз с «Алисой в стране чудес» Льюиса Кэрролла, которую Набоков переводил на русский язык, а потому очень хорошо знал. Вся эта сцена на эшафоте необычайно напоминает эпизод, в котором карточная королева требует отрубить Алисе голову. Алиса в ответ смеется: «Да вы же самые обыкновенные карты». И карты веером взмывают в воздух. Мне представляется, что Набоков вел к этой концовке с самого начала. Еще во второй главе он писал: «Цинцинат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, как сделал его призрак, призрак, сопровождающий каждого из нас, и тебя, и меня, и вот его, делающий то, что в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя». Цинцинат спокойненько отложил газеты и допил шоколад. И вот тот другой Цинцинат, добавочный Цинцинат, какой-то дополнительный Цинцинат на протяжении всей книги существовал параллельно с первым, настоящим для этого фальшивого мира. Этот другой Цинцинат не мирился и не смирялся, не терпел и не молчал. Этот другой Цинцинат, иной Цинцинат, наибольший Цинцинат, сопровождающий каждого из нас, и тебя, и меня, и вот его, лежа на эшафоте, вдруг с болезненной ясностью подумал: «Зачем я тут?» И, задав себе этот простой вопрос, отвечал тем единственным, чем должно отвечать на этом месте – отказом доигрывать вздорную пьесу. Цинцинат привстал, осмотрелся и просто ушел из этого бутафорского, разваливающегося на части мира. Ушел туда, где, судя по комментариям, стояли существа, подобные ему.

0: Закрывая наш предыдущий выпуск о том, чем уникален язык Гоголя, я просил вас понести весть об Армении Фёдоре по всей земле, от моря и до моря. Я, конечно, рассчитывал, что вы справитесь, но не до такой степени. Ваши репосты и перепосты, лайки и дизлайки, зорницы и вечерницы разожгли решительный пожар. Но рукописи, как известно, не горят, а потому мы приветствуем всех, кто вышел из этого бледного огня и присоединился к нам за последний месяц. Сейчас на волнах Армена и Фёдора прозвучит пауза, но вы знаете, чем ее занять. 36 выпусков, которые ждали вас последние 2 года, педантично структурированные по плейлистам. Среди них, например, самый смешной эпизод о советских и пацанских переводах Селлинджера, самый эпический о докторе Фаусте, нашем любимом социалисте и социопате, самый камерный о великой пьесе абсурда «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. В общем, мы оставляем вас в надежных словах. А в новом году вернемся с Joyce Project, путешествием, в котором мы вместе с вами будем читать и обсуждать Улисса Джеймса Джойса 18 недель подряд и 18 эпизодов о каждой из глав одного из лучших и самых удивительных произведений в истории искусства. Обязательно следите за новостями в наших сообществах в Телеграме и ВКонтакте. И до скорой встречи на страницах Улисса.
1: Книги. Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: радио «Сахаров».
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если мне получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости, важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что +3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
0: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
1: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке.
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичный. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
1: Беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот, я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вас со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
3: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом у меня резко идет наверх.
2: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
3: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, в момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое, это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да, я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
2: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+.
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как «Святое место пусто не бывает», просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ирзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, такая автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное. То есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название. То есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть, да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бавеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательным Иган Джабаровой. «Руки женщин моей семьи» были не для письма. Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из телеграмма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: да, бесплатно нужно... можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это
1: не,
3: пережить.
1: Ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
3: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
1: Пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
3: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир.